Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

Радио 7.

0: В Москве 7 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Привет, доброе утро всем. Ну что, проект закона об овербукинге согласован у нас в стране. Это сделали и власти, и авиакомпании. Осталось только проработать последние детали с точки зрения уровня компенсации пассажирам. Вот об этом обо всем уже сообщили в Аэрофлоте. Он вместе с другими авиаперевозчиками, естественно, участвовал в создании этих новых правил. Анонсируют, что будущий закон будет именно в полной мере учитывать права пассажиров, которые попадают иногда в ситуацию, что мест в самолеты продают больше нужного. Но это пока, напомню, вне закона в России, а таким образом скоро овербукинг на авиарейсах узаконят, при этом именно руководствуясь защитой прав пассажиров. Конкретные цифры по выплатам за овербукинг пока что еще не называют. Это то, что называется ключевой параметр, вот его и согласовывают последним. Но формулируют уже главное. Планируют закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить перепродажу мест в самолетах официально, но только на направлениях с высокой частотой регулярных рейсов по стране. Минтранспорта России вместе с Минтранспортом Китая. Авторы следующей новости. Они разрабатывают сейчас на двоих уже проект двустороннего соглашения, которое позволит гражданам пересекать границу двух стран на личных легковых автомобилях. И даже есть подробность, что позволит это делать на легковушках, вместимость которых до 8 человек. Также сообщается, что этот частный автопроезд запустят на Дальнем Востоке через ключевые пункты пропуска. В их числе называют нынешние КПП, допустим, на границе с Китаем. Это Забайкальск, Граничный, Краскино, Каникурган. И таким образом по китайскому туристическому направлению есть сразу два хороших анонса. Безвременный безвиз и автомобильные поездки. Дальний Восток, давайте еще раз припомним, и через фразу нашего президента, который, напомню, ведь по мотивам своего визита на Восточно-экономический форум упомянул про встречу с тигром по пути. Мол, идет вдоль дороги этот полосатый и хвостиком махает. Все отлично, кроме слова «махает», о чем тут же пошли народные комментарии в соцсетях. Это особенно важно на начало учебного года для школьников. «Машет». Оставили только эту форму глагола. 9-11-классники, пожалуйста, не ошибайтесь, в ОГЭ и ЕГЭ. По-русскому, если вдруг задание с этим словом вам попадется. «Машет». А вот насчет «какое же ароматное кофе», как средний род. Это уже есть варианты, ребята. Филологи тут выдали новость, уточнив, можно ли слово «кофе» называть «оно», и теперь слово «кофе» в среднем роде допустимо. Но пока, правда, в обычном только разговоре, в официальной речи надо все-таки использовать только в мужском роде, иначе ошибочку засчитают. Хотя знаете вообще, уважаемые радиослушатели, какой интересный нюанс? В принципе, слово «кофе» в русском языке появилось как раз в среднем роде когда-то, а потом уже возник мужской, под влиянием голландского, немецкого и французского языков.
0: И имейте в виду, квас бы с вами так не поступил.
1: Никогда.
0: Да, вот с ним вообще ни туда, ни сюда квас, он и есть квас.

0: С добрым утром, друзья.
1: Добрым.
0: Здравствуйте. Это понедельник, 7 сентября. Привыкайте водить детей в школу. Все такое. Но это касается тех, да, кто недавно в школу пошел. Люди взрослые вообще сейчас об этом не думают. Они как-то собираются, кто-то уже в пути. В общем, все будет отлично в любом случае. 4 часа ближайшие, это уж гарантированно. Мы сделаем для этого все. Много прекрасной музыки, синематека, гороскоп. Конечно же, наши новые игры. И за парты сядем в 7 классе и послушаем просто потрясающую историю в рубрике «Мой саундтрек». Ну и, разумеется, обсудим что-то важное.
1: Да, мы на прошлой неделе обратили внимание на историю, которую рассказывал, собственно, Денис Лизин. Он рассказал, что китайцы в Санкт-Петербурге фотографируются на фоне крейсера «Аврора» с учебником в руках. Там тоже изображен крейсер «Аврора». Так вот, мы решили спросить у вас. Наверняка же где-то в галерее имеется вот фото, прям самое любимое, на знаковом месте, вернее, в месте, которое вы считаете знаковым. Делитесь, мы посмотрим.

0: Everything But The Girl и их Missing на Радио 7 на Семи Холмах. 7.12 в столице. Вы же тоже скучали по новостям, которые могли проспать или пропустить. Ну, Света восполняет пробелы. Поехали. Утро на Семи
1: Холмах. Давайте порадуемся за прекрасных. У нас тут Натали Портман стала мамой в третий раз.
0: О, да. Наше уважение.
1: Да, первый общий малыш с ее партнером родился французским музыкантом и продюсером. Тут стоит напомнить, что Натали Портман не 16. Да, девушка, она взрослая и вообще большая молодец. Чувствует себя хорошо, фотографии разлетелись уже по интернету. Но не тут-то было. Могли бы мы все Натали обсуждать, но Наталья Водянова родила 6-го ребенка. 6-го, ребята.
0: После какого ребенка газель полагается от государства? Наталья, имейте в виду, требуйте. Ну, права.
1: И тут еще интересно, сейчас, наверное, не вспомню, но мне было, ну, прям любопытно, как Наталья назвала девочку свою. Одно из имен, а у нее там несколько получилось, да, в сочетании, во Франции любят это дело, Лариса. Ну, в общем, рождение во Франции не исключает того, что одно из твоих имен официальных будет Лариса.
0: Чудесно.
1: Но, в любом случае, да, поздравляем. Так, был опрос. Опрос тоже в сети обсуждали. 70% россиян готовы чем-либо пожертвовать ради путешествия своей мечты. Кто-то отказывается от дорогих покупок, кто-то от первоначального взноса на квартиру. Ну, серьезно, такие, ну, да ладно, зачем нам покупать жилье? Мы полетим, отдохнем. Вот, ну, а кто-то, собственно, откладывает покупку автомобиля и ради этого действительно, да, вот ради путешествия, ну, как-то переносит это по времени.
0: Потом едет в метро, фотки пересматривает и говорит, как было хорошо. Да?
1: Наверное.
0: Так это работает. А мог бы на машине стоять в пробке без
1: бензина? Мог бы, но зато впечатление. Кстати, мы вот не прошли же мимо праздника большого 3 сентября и в сети действительно обсуждали данный момент, мы же должны поздравить. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинского звание народного артиста Российской Федерации и подписал указ именно 3 сентября.
0: Добрался до мемов таки Владимир Владимирович, ну, да, пересмотрел, переслушал, говорит, ну это народный, ну тут ни туда, ни сюда, отлично.
1: Так, и спортивные новости тоже есть забавные, которые в сети обсуждали. Ну, во-первых, Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии, там какой-то, я это не выговорю, извините, да. Ну, в общем, парень молодец, за ним теперь пристально следят.

0: Мол, нашим нельзя с флагами выходить. И все остальные фигуристы сейчас наших поддерживают следующим образом. Они сами выходят без флагов для группового фото. Угу. Все молодцы. Вот где торжество здравого смысла. Так что всем золотые медали.
1: Утро на семи холмах. Дмитрий

0: Love, I love you like that на радио 7 на Семи холмах. 7.19, точное столичное, друзья, пора узнать, что звезды нам обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня сегодня некое совпадение обстоятельств сыграет на руку вашему давнему личному замыслу. Овны, львы и стрельцы, вы сможете без лишнего шума занять выгодную позицию в вопросе, который раньше казался, ну, таким сложным.
0: Знаки земли. Проявите повышенную бдительность при работе с цифровыми носителями и паролями от важных аккаунтов. От важных, не от важных. Излишняя спешка грозит тельцам, девам и козерогам блокировкой доступа.
2: Знаки воздуха. Этот день порадует вас легким решением организационной задачи, которая висела над вами вот в последние недели. Близнецы, весы и водолеи обнаружат, ну вот да, мы все вместе, что требуемые условия уже сформированы и не требуют лишних усилий.
0: То есть, наконец-то я вас соберу в караоке сходить.
2: Да.
0: Ладно. Знаки воды. Ваша эмпатия и способность тонко чувствовать сделают вас душой компании. Раки, скорпионы и рыбы интуитивно найдут какие-то нужные слова для каждого, что заметно укрепит личные позиции.
1: Утро на семи холмах.

Эмон и Супергерл на Радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди. И буквально очень-очень скоро с нами Джо Кокер. И буквально через пару минут Нина и The Reason.

0: Доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Проект закона об овербукинге согласовали власти и авиакомпании у нас в стране. И сообщается, что осталось, в общем-то, проработать главное. Последние детали с точки зрения уровня компенсации денежной пассажирам. Анонсировали, что этот будущий закон будет именно в полной мере учитывать права тех, кто попадает периодически в ситуацию, что мест в самолеты в стране продают иногда больше нужного. Но это пока, напомню, главное, вне закона в России. Скоро же овербукинг на авиарейсах узаконят. При этом именно руководствуясь защитой прав авиапассажиров. Конкретные цифры выплат за овербукинг пока только не называют, как раз их готовят, но формулируют уже главное. Планируют закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить перепродажу мест в самолетах только на направлениях с высокой частотой регулярных авиарейсов. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Как сообщили об этой перспективе в социальном фонде, максимальный размер больничного в деньгах будет скоро плюс 1200 рублей в день. Сейчас это примерно 6800, в новом году это будет уже почти 7900 ежедневно по болезни. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это уточнение от соцфонда. Работающие россияне могут оформить больничный при болезни, при уходе за больным членом семьи, при карантине, лечении в санатории после стационара или при протезировании. И размер больничного именно зависит от заработка за 2 года до наступления момента нетрудоспособности. Больничный лист, при этом, напомню, уже много лет оформляют в России только в электронном виде. Найти старых друзей или дальних родственников, если вдруг вы не знаете, где они, а они очень вам нужны, теперь полиция будет помогать через портал госуслуг. Закон об этом в силу вступил в стране. Чем новый порядок поиска людей отличается от порядка старого, эксперты уже уточнили. Главное, говорят, отличие это в том, что для передачи разыскиваемому человеку информации о заявителе больше не требуется его предварительное согласие на само уведомление о поиске. А вот решение, выходить ли на обратную связь, принимает сам разыскиваемый человек. Такому гражданину МВД с помощью собственных баз данных теперь именно через госуслуги будет еще направлять извещение, что его ищут знакомые, родственники или юридические лица, чтобы человек сам принимал решение предоставлять запрашиваемые сведения о себе или нет. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи!
2: Радио 7.

0: Reason is You на Радио 7 на Семи Холмах. Песня, которую очень удобно подпевать, потому что, ну, дам-дам-дуди-дуду на любом языке звучит отлично. На каких языках разговаривали вы в путешествии? В каких знаковых местах фотографировались? Первый комментарий по теме сейчас.
1: И вот, кстати, если спросить у искусственного интеллекта, мол, самые знаковые места Москвы, ну, куда приезжают туристы, фотографируются, и больше всего народа там с этими фотоаппаратами, так это Красная площадь и Зарядье, потом Москва-Сити, еще Аптекарский огород, усадьба Царицына и смотровая площадка у здания Российской академии наук.
0: Уф, а где ВДНХ, а где Останкинская башня?
1: Тоже нет? Не ко мне вопрос.
0: Понятно. Ладно, тогда к вашим комментариям все-таки, друзья, непосредственно.
1: Давай.
0: Давайте вот прям вот с горячего начнем, сразу заход на победу, вот просто, мгновенно. Татьяна пишет. Для меня знаковое место — это фавелы в Бразилии.
1: Ух ты!
0: Представляете, в которых Майкл Джексон снимал клип. Туристам там находиться опасно, но такая история. Меня в Бразилии принимали за свою. Я разрабатывала целый план, чтобы туда проникнуть. Татьяна прикрепила фотографии. Выглядит шикарно. Если вдруг нужно нам напомнить, что за клип снимали в фавелах, так вот на эту песню. Татьяна, ну завидуем прям, ну, доброй завистью. Это очень круто. Вот,
1: а
0: ни
1: с этим
0: больше,
1: же,
0: ни меньше.
1: С этим же клипом была история, что ему не смогли, ну, Майкл Джексон обеспечить безопасность, собственно, власти. И тогда он обратился,
0: да.
1: Или даже не обратился, а кто-то из
0: его команды.
1: Баронов всяких вот этих преступников. Сказали, все спокойно будет, нормально, работайте. Работайте, мы обеспечим безопасность. И все прошло хорошо.
0: При этом Майкл Джексон потом сказал, слишком жизнерадостный клип получился. И в тюрьме переснимал. Но тот клип вообще не выпустили, сказали, нет, оставим жизнерадостный.
1: Ну, ладно.
0: Татьяна, прекрасное сообщение, просто действительно со старта заявка на победу.
1: Так, от Ольги сообщение. Знаковых мест много, но не все хранятся в галерее. Из последнего, что есть, и красивая фотография, надпись такая большая, здесь начинается Россия. Это самая западная точка нашей страны. Осталось посетить северную, восточную и южную. А это будет хорошая история, да. Ну, правда.
0: Алексей Борисович пишет, все-таки да, Питер — это одна единственная любовь. Марина Павлова его поддержит. Просто красавец, Питер, я тебя люблю. И эти добрые люди снова нам фотографии крейсера «Аврора» прислали. На экскурсии были внутри в крейсере?
1: Я
0: там интересно. А я
1: а
0: был.
1: Ты был?
0: Да, классно. Но говорят, что он полностью восстановлен. И вот это прям такая байка. Не знаю, кто может подтвердить или опровергнуть. Говорят, что вот та «Аврора», которую мы сейчас видим, из которой любят фотографироваться китайцы, собственно, с чего мы эту тему и затеяли, это полностью новодел.
1: Так, от Ника сообщение. Здесь нет какой-то истории дополнительной, но очень симпатичная фотография, где на заднем фоне Эйфелева башня. А он не один, он с девушкой. Видимо, романтическое свидание чем-то красивым закончилось. Хотелось бы, конечно, чтобы история все-таки хотя бы маленькая.
0: Да, чуть-чуть добавляйте,
1: да,
0: действительно.
1: Да.
0: Ну и автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах», как всегда, будем вручать отличный подарок от Радио 7. Так что, друзья, ждем ваши комментарии в любых соцсетях наших. Пишите в любых чатах. Все мониторим, ждем дальше. Больше.

0: Ну, конечно, Джо Кокер. Где еще столько энергии? Ну, только на атомных электростанциях и у Джо Кокера, разумеется. Друзья, 7.46 в российской столице, и Света сейчас готова кого-то с чем-то поздравить, и мы всей страной присоединимся.
1: Сегодня свой день рождения отмечает британский киноактер, и когда слышишь его имя, кажется, да, наверное, я что-то и не смотрела с ним ничего. Но, во-первых, как только вы смотрите на его лицо, тут сразу же вспоминается определенный ряд картин. Давайте по порядку. Итак, зовут его Тоби Джонс.
0: Угу.
1: Да, номинант на Эмми, премию «Золотой глобус» за исполнение роли Альфреда Хичкока в фильме «Девушка». Это было в 2012 году. Вот что еще примечательно. Тоби Джонс подарил свой голос эльфу Добби в фильмах «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и дары смерти». Вот его голос в оригинале, да, звучит. Актер должен был появиться в знаменитой романтической комедии «Ноттинг Хилл», причем в роли чересчур такого назойливого фаната. Но его сцены в итоге вырезали. Он об этом позже сделал целый спектакль. Что еще знакового? В киновселенной Marvel Тоби Джонс блестяще воплотил образ доктора Арнима Золы. Причем такого вот зловещего человека. Это вообще такой долговечный враг Капитана Америка. Вот кто там немножко разбирается в этой вселенной Marvel, там запутаться, конечно, можно. Там они уже сами, мне кажется, запутались. Но тем не менее. Еще тут нужно вспомнить «Голодные игры», потому что в фильме, в этой, да, вот в серии этих кинолент, Джонс сыграл роль Клаудиса Темпля. Не выговорим. Доброе утро! Темпл Смита. Есть! Ну и, в общем, для этой роли классическому британскому актеру пришлось кардинально сменить имидж. Его персонаж там экстравагантные наряды поносит, если помните. И еще одну знаковую роль очень хочется вспомнить. Вспоминаем сериал «Шерлок». А если конкретно, серия, которая называется «Шерлок при смерти». И вот там Тоби Джонс играет роль злодея. Причем сам шоураннер сериала Стивен Моффат отмечал, что если Мориарти был гениальным психопатом, там, интеллектуалом, то персонаж Тоби Джонса – это вот такое чистое зло. Вот прям чистое. Ну, в общем, получилось у него на все 100% воплотить злодея. Он неплохо справляется, в принципе, с такими вот злодеями. А в жизни, как я почитала, является вот добрейшей души человека.
0: И по фотографиям это видно, да? Вот очень здорово он перевоплощается. И вот сейчас ты сказал, да, Тоби Джонс, я тут же открываю. И вот любой из нас, вот вы посмотрите, скажешь, ну, конечно, это же он. Мы все прекрасно его знаем.
1: Да.
0: Потрясающая уникальная внешность и действительно очень талантливый актер. Поздравляем Тоби с днем рождения. Если и у вас сегодня день рождения, мы опять же всей страной присоединяемся. Будьте здоровы.

0: Кайли Минок, ее любовь с первого взгляда. У кого-то есть не любовь к школе с первого класса, но, извините, к седьмому классу все как-то выравнивается. Друзья, минут через 15-20 мы сыграем. Да, наша новая игра «Седьмой класс», посвященная как раз-таки 1 сентября. Сядем за парты и будем отвечать на вопросы по школьной программе. Хотите участвовать? Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму и отправляйте нам. Отличный приз ждет вас, если ваша заявка окажется седьмой, и вы выиграете. А вы выиграете. Мы вас верим. Вы же в школе хорошо учились. 7.52 в столице до конца этого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7». Всех с добрым утром.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию по рынку ВЭТ-платежей 2026, 16+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4

0: прекрасные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
1: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра в Москве. Денис Лизин и новости прекрасно звучат вместе. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. У нас в стране скоро вырастут выплаты по больничным, причем вырастут значительно. Как сообщили об этой перспективе в социальном фонде, максимальный размер больничного в деньгах в новом году будет плюс 1200 рублей ежедневно. Сейчас вообще примерно 6800 по сумме, если округлять в следующем.

0: следующем сезоне будет уже почти 7900 ежедневно по болезни. Повышение вот такое связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это, опять же, уточнение от Сосфонда. Ну и работающие россияне, давайте еще раз вспомним саму механику, могут оформить больничный при болезни, при уходе за больным членом семьи, при карантине, при лечении в санатории после стационара или при протезировании. Сумма при этом зависит именно от заработка за 2 последних года до наступления момента нетрудоспособности. И больничный лист, напомню, уже несколько лет в стране оформляют исключительно в электронном виде. Найти, давайте про электронный вид еще следующую тоже новость, найти старых друзей или дальних родственников, если вдруг вы не знаете, где они очень вам нужны, теперь полиция поможет электронно через портал госуслуг. Закон об этом официально в силу вступил, уже действует. Чем новый порядок поиска людей в стране отличается от старого? Эксперты тут главное уточняют, говорят, отличие ключевое в том, что для передачи разыскиваемому человеку информации о заявителе, а тот, кто его разыскивает, больше не требуется на сие предварительное согласие человека на само уведомление об этом, а решение все-таки обратное, выходить ли на связь, принимает все-таки сам разыскиваемый человек. Такому гражданину просто МВД с помощью собственных баз данных теперь и через госуслуги будут направлять извещение, что его ищут знакомые, родственники или какие-то юридические лица, например, чтобы человек далее сам принял решение, предоставлять запрашиваемые сведения о себе или нет. Еще одна новость о важности принятия самостоятельного решения. И на самом деле эта новость может вообще объединить парикмахеров и нейропсихологов. Да, такое тоже бывает, вот в каком плане. А может ли изменение цвета волос влиять на ход мыслей? Интересное будет исследование, если действительно проведут. А пока давайте предварительно считать, что да.
1: Да?
0: Да, да, может. Ну, пример, ни много ни мало, это лично президент США. Не успел Дональд Фредович Трамп появиться на публике с более темным цветом волос, чем обычно. А обычно, напомню, у него прическа по цвету уникальная, то ли золотистая, то ли коралловая. Разные оттенки бывают. Но появилось сообщение лично от американского президента, что Луна принадлежит США. Вот так вот, будем в курсе, примем к сведению. Все, точка, обсуждению не подлежит, возражения не принимаются. Вопрос, а что так можно было, не задаем. Фотографию Луны, на которой располагается надпись «Луна наша» с американским флагом где-то там на горизонте, опубликовал лично Дональд Трамп. Ее можете посмотреть в интернете. Вот такая вот взаимосвязь. Сменил цвет волос, появились новые мысли.
2: Вы там в Роскосмосе что сидите? Давайте Сатурн колонизируем.
0: Венера-то вообще ломоносовская.
2: Кани, забираем!

0: друзья, с добрым утром всех и каждого. Вот так у нас начинается понедельник. Луна американская, Сатурн российский, а вот вся лучшая музыка принадлежит всем и каждому. Да, много музыки прекрасной впереди. Наша новая игра «Седьмой класс» также очень скоро. Оставляйте заявки на участие на сайте radio7.ru.
1: Да, ну а что касается наших соцсетей, вот смотрите, прямо сейчас, если вы на секунду задумаетесь, наверняка вспомните, что где-то в галерее в телефоне есть то самое фото на фоне чего-то для вас очень и очень знакового и значимого. Вот эти фотографии мы ждем, и истории тоже ждем.

0: отличная утренняя песня, кофейная, причем она до капа в кафе от Mike and the Mechanics на радио 7 на Семи Холмах. В столице 08, и даже секунд 08, загадывайте желание. Ну а мы сейчас желаем всем и каждому победы за лучший комментарий и очередные комментарии через мгновение.
1: Даже как-то упростить, ждем ваших фотографий на фоне каких-то достопримечательностей.
0: Ну, ваших личных, ну, мы же не говорим прям вот такие. Потому что, ну, понятно, сейчас Татьяну, которая по местам съемок клипа Майкла Джексона путешествовала, ну, пока перебить сложновато, но мы вас верим, вы справитесь.
1: Да. Так, ну, смотрите, если вдруг приведется путешествовать, тут ведь есть на самом деле список вот этих самых достопримечательностей, где больше всего, ну, собственно, фотографируются туристы, когда приезжают. На Бали это тропические пейзажи, рисовые террасы, знаменитые небесные врата. Я не знаю, что такое небесные врата. Что это будет?
0: Надо будет посмотреть. Надо еще раз посмотреть.
1: Ну вот сейчас все узнают. Ну слушай, ну вот во всяких разных соцсетях с фотографиями нет-нет, да, мелькает. Если отправиться в Турцию, то, конечно, это... Дима?
0: Воздушный шар
1: Каппадокия, конечно, долина
0: Сокими. А Памуккале это там же?
1: Там же, это в Турции, понял. Но немного другое место, но тоже, да, красиво. Так, если в Иорданию, то это Петра, древний город, высеченный в розовых скалах. И действительно, фото смотрится просто потрясающе. Ну и, конечно, Греция, Санторини, да, вот эти вот белые
0: это
1: дома.
0: Где стоит очередь, да, чтобы сфотографироваться?
1: Именно так. Ну а что, или какие места занимают прям вот верхний, да, топ, я чуть попозже расскажу.
0: Причем вы можете не усложнять. Мы же говорим о том, что есть, ну, какие-то действительно знаковые места в мире, но есть для вас знаковые места. И вот Наталья правильно поняла посыл. Она пишет, вот для меня самое знаковое и самое любимое место — это просто моя дача. Мне вот неинтересно нигде фотографироваться, кроме как там. Потому что там мои любимцы живут. Там у меня цветы, понимаете? Собираешь букет, ставишь на стол и радуешься жизни. И вот пишет, скоро придется перебираться в город и приезжать только на выходные. И сейчас люди поймут, да, которые весной думают, у нас целый сезон впереди, а потом...
1: Хлоп!
0: Да, извините, и все. Очень красивые фото, кстати, ВКонтакте. Зайдите, посмотрите и свой комментарий оставьте.
1: А Светлана написала, что аэропорт, и говорит, что обожаю, уже по дороге мозг начинает отключаться. В общем, такой знак дает, что будет отпуск, либо что-то новое и интересное. И фотографию тоже предложила. Но вот, видимо, вот именно фото аэропорта или там фото
0: может,
1: себя на фоне.
0: Может, она прямо сейчас это делает?
1: А может быть. Светлана, вы куда? Я уж не стала спрашивать, вы где. Но, тем не менее, будем ждать ответа.
0: Вы куда? Ну-ка вернитесь в класс. Седьмой класс, друзья, наша новая игра. Играем через пару минут. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. Отличные призы ждут.

0: Конечно, великолепная настоящая I'm at Love на Радио 7 на Семи Холмах. 8.14 в столице, друзья, пора играть. Музыка музыкой, хватит развлечений. Развлечения были на перемене, пора за парту.
1: Седьмой класс на Радио 7.
2: И, дорогие школьники, если вы сейчас слушаете это дома, вы опаздываете. Поторопитесь, пожалуйста. Совсем ничего осталось уже до уроков. Ну, а для нашей Александры до урока осталось буквально пару минут. Александр, доброе утро.
0: Здрасте.
3: Доброе утро.
2: Ну,
3: доброе
2: в общем, утро. Ваша заявка оказалась седьмой. Повезло. Так, ну и рассказывайте традиционно всегда. Спрашиваю, как вы учились в школе?
3: Вы знаете, я училась хорошо, мне было интересно, а вот как раз-таки после 8-9 класса я поменяла направление, ну так, не поменяла, а больше сузила, пошла в филологическое направление.
2: А-а-а.
3: То есть вот 7-8 класс он еще был с техническими предметами, а вот после 9 уже... Больше в языки.
0: Ну, вам повезло. Вы знаете, у нас сегодня и языки, и технические предметы.
2: Да,
0: сегодня
2: да,
0: будут
2: да.
0: Три вопроса по следующим дисциплинам. Информатика, история и русский язык. Александра, желаем вам удачи. Каждому вопросу три варианта ответов. Для победы достаточно ответить на два вопроса.
2: Итак, информатика. Что является минимальной единицей измерения количества информации?
0: Можете отвечать без вариантов ответов. Или дать.
3: Дать. Дать. Тяжелый предмет.
2: Ой, да ладно. Итак, у нас три варианта ответа. Это байт, бит, гигабайт.
3: Мне кажется, что бит, но до сих пор я вот с этими...

0: Браво.
1: Вот с историей, да, спасибо.
2: Так, ну и третий вопрос, ну просто уже ради развлечения уже.
0: Тем более такой вопрос. Угу. Я, насколько знаю, программу седьмого класса, у меня дочь сейчас в седьмом. Вот буквально на прошлой неделе вспоминали как раз именно эту тему. В каком слове не пишется буква «ё»? Это было в домашнем задании. Болит аж внутри. Шелк, желтый или крыжовник?
2: Не пишется буква «ё».
0: Не пишется.
1: Шелк, желтый, крыжовник.
2: Ну, конечно, ну, блестяще. Все, садитесь, ура! 5, Александра.
0: Но слегка заставили волноваться.
2: Вообще.
0: Браво, браво, браво. Все сложилось. Вы большой молодец. Так что мы вас от души поздравляем. И от Радио 7 вам достается сертификат в книжный магазин. Придете и все, что захотите, купите.
2: Мы вас поздравляем еще раз, Александра.
1: Спасибо вам огромное.
2: Садитесь. Ну, спасибо, золотая медаль вам шоколадная. Понедельник великолепный, тем более с такими игроками. Ну, куда лучше, ну, я даже не знаю. Еще раз поздравим Александру, друзья. Ну, а завтра ваша очередь сесть за парту. Имейте в виду, примерно в это же время вы снова отправитесь в седьмой класс.
3: Седьмой класс на Радио 7.

Дебби Хэри и ее группа «Блонди» на радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Владимир Пахомов и его рубрика «Говорим правильно». Ну а что касается музыки, Роберт Майлз уже через пару минут с нами. В российской столице 8 часов 21 минута. Всем самого доброго утра.

Самый, наверное, узнаваемый звук из середины 90-х – звук музыки Роберта Майлза. Его Children только что на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше ностальгии и просто отличных хитов впереди. Совсем скоро с нами Кэти Перри.

0: И буквально через несколько минут Джерри Халливелл. В Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Проект закона об овербукинге согласовали власти и авиакомпании у нас в стране. И сообщается, что осталось, в общем-то, проработать главные, последние детали с точки зрения уровня компенсации денежной пассажирам. Анонсировали, что этот будущий закон будет именно в полной мере учитывать права тех, кто попадает периодически в ситуацию, что мест в самолеты в стране продают иногда больше нужного. Но это пока, напомню, главное, вне закона в России. Скоро же овербукинг на авиарейсах узаконят, при этом именно руководствуясь защитой прав авиапассажиров. Конкретные цифры выплат за овербукинг пока только не называют, как раз их и готовят, но формулируют уже главное. Планируют закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить перепродажу мест в самолетах только на направлениях с высокой частотой регулярных авиарейсов. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Как сообщили об этой перспективе в социальном фонде, максимальный размер больничного в деньгах будет скоро плюс 1200 рублей в день. Сейчас это примерно 6800, в новом году это будет уже почти 7900 ежедневно по болезни. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это уточнение от соцфонда. Работающие россияне могут оформить больничный при болезни, при уходе за больным членом семьи, при карантине, лечении в санатории после стационара или при протезировании. И размер больничного именно зависит от заработка за 2 года до наступления момента нетрудоспособности. Больничный лист, при этом, напомню, уже много лет оформляют в России только в электронном виде. Найти старых друзей или дальних родственников, если вдруг вы не знаете, где они, а они очень вам нужны, теперь полиция будет помогать через портал госуслуг. Закон об этом в силу вступил в стране. Чем новый порядок поиска людей отличается от порядка старого, эксперты уже уточнили. Главное, говорят, отличие это в том, что для передачи разыскиваемому человеку информации о заявителе больше не требуется его предварительное согласие на само уведомление о поиске. А вот решение, выходить ли на обратную связь, принимает сам разыскиваемый человек. Такому гражданину МВД с помощью собственных баз данных теперь именно через госуслуги будет еще направлять извещение, что его ищут знакомые, родственники или юридические лица, чтобы человек сам принимал решение предоставлять запрашиваемые сведения о себе или нет. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем удачи!
3: Радио 7.

0: Ферри и его Don't Stop the Dance на Радио 7 на Семи Холмах. Мы тоже только начали, по-прежнему собираем ваши фотографии и истории о том, как вы фотографировались в каких-то знаковых местах. Знаковых в мировом смысле, а может быть и в вашем личном, тоже приветствуем изо всех сил. Присылайте, чем больше, тем лучше. Имейте в виду, что уже через пару часов, буквально в это же время, будем кому-то из вас вручать отличный приз.
1: Ну а сейчас в студию приветствуем нашего эксперта в области русского языка. Владимир Пахомов, встречаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Максима из Одинцова. В последнее время все чаще слышу выражение «без ничего». Обычно оно употребляется в контексте заказа блюд или напитков, например, кофе или пасты. Можно ли сказать, что выражение стало неологизмом, или все же это не соответствующий правилам русского языка речевой оборот?
3: Ну точно это нельзя назвать неологизмом. Потому что вот, например, цитата. «Порфирий Владимирович сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп. Он терпеть не мог суп без ничего, но она сегодня нарочно велела именно такой сварить». Салтыков-Щедрин, господа Головлёвы.
4: Угу.
3: Это конец 19 века. Так что никакой это не неологизм, выражение давнее, но такое разговорно-обиходное. Оно, конечно, там, строгой норме не соответствует, но так оно в строгой речи и не употребляется. Это именно такое обиходно-разговорное выражение, вполне нормальный, давно в языке существующий.
4: Можно пить кофе без ничего.
3: Конечно.
1: Да. Можно, да. А еще можно оставлять свои вопросы на сайте Радио 7. Адресуйте их Владимиру Пахомову. Форма конверта в правом верхнем углу.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: самое милое рычание. Это Кэти Перри, ее Roar на радио 7 на Семи Холмах, 8:45 в столице. Ну и вот под этот рык отправимся на 10 лет назад во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Итак, 7 сентября 2016 года. О чем писали в сети? Просто события. Вот прям действительно все паблики опубликовали. В Северной Корее 7 сентября в Пхеньяне торжественно открылся первый...
2: Диснейленд.
0: Нет, еще есть вариант.
2: Ну что там?
0: Не угадаешь.
2: Не угадаю никогда-то. Это же парк развлечений.
0: Ресторан суши. У них этого не было. Это считалось буржуазным пережитком. И, мол, у нас в коммунистической Северной Корее такого быть не может. Но в итоге 7 сентября открыли. Но буквально на 100 человек рассчитан ресторан. Что, ну, понимаете, это очень немного. В основном туда ходят туристы. И они любят кайтен. Знаете, такая лента, когда едет, и на ней стоят блюда.
2: Блюда, и ты
0: можешь
2: выбирать,
0: сколько хочешь. Да. В общем, это было прямо событие северокорейское, и все об этом говорили. Так, еще вышло исследование в этот же день, 7 сентября 2016 года. Здесь прямо ученые обследовали порядка 2000 пожилых мужчин и женщин в возрасте от 57 до 85 лет. Эксперимент длился 5 лет, ученые и врачи. И вот что выяснилось. Занятие самыми приятными занятиями для мужчин несут гораздо большие риски, нежели для женщин в этом возрасте.
2: Погоди, погоди, риски для здоровья ты имеешь в виду?
0: Да, мужчинам надо быть как можно более осторожными, потому что если мужчина активен в постели, риски сердечно-сосудистых заболеваний возрастают и прочего, там давление подскакивает, ну, понимаете, да? И что парадоксально в этой новости? Для женщин все это работает в обратную сторону. Чем чаще и больше
2: тем лучше для
0: женщина
2: здоровья.
0: Любима, да, тем лучше для здоровья.
2: Со скольки лет это все?
0: Свет, ну, еще 15 можешь пока потерпеть. Пока все нормально. В общем, берегите мужчин, пожилых особенно. Радуйте женщин, пожилых особенно. Ну вот это, если, знаете, вкратце эту новость пересказать.
2: Прекрасно,
0: ну, как новость, старость, вы понимаете.
2: Да.
0: Друзья, что-то сегодня тоже произойдет. В 2036 году это тоже будет интересно вспомнить. Но, опять же, мы пока не знаем, что именно.

0: Фредди Меркьюри, Living on my own на радио 7 на 7 холмах. А Фредди, между прочим, позавчера исполнилось бы 80 лет. Как это в голове не укладывается, Фредди Меркьюри 80 лет, но тем не менее. Друзья, мы тоже будем возвращаться к каким-то датам, каким-то воспоминаниям, связанным с вашей любимой музыкой. Рассказывайте свои истории на сайте radio7.ru и отметьте отдельно, что это идет в рубрику «Мой саундтрек». И уже буквально через 15-20 минут одна из потрясающих историй, тем более с супербонусом, одной из лучших песен, которые вы слышите здесь на радио 7 на 7 холмах, впереди. И опять же, автор за эту прекрасную историю получит портативный фотопринтер. Прекрасный подарок, опять же. 8.51 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке

0: и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. ТБанк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
17: Топ покупок месяца.
18: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А Moda C5. Добавить стиля.
18: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
20: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
22: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
23: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: В Москве 9 часов утра. Самое время встретить Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Ну что, если самое время дает встречать, по новостям пройдемся на 9 утра точное. Московское Минтранспорта. Автор первой новости будет в этом выпуске. Рассматривает ведомство возможность использовать мессенджер Макс для посадки пассажиров на самолеты и в поезда по Макс ID. Эту новую опцию анонсировали в нашем мессенджере национальном, но пока что без каких-то конкретных сроков запуска. Потому что уточняют, опция в стадии проработки, пока дату старта не имеет, но главное, что это сделают. А из последних опций, которые добавили в Макс как раз с этой осени. Давайте напомним немножко по несколько моментов. Это заселение в отеле, подтверждение возраста в торговле и официальное обращение в свою управляющую компанию. То есть, допустим, для россиян эти опции в основном остаются делом добровольным, но те же отели, ритейл и организация ЖКХ обязаны отныне обеспечивать работу с цифровыми сервисами платформы Макс. Но еще автомобилисты смогут предъявлять инспектору ГАИ QR-коды водительского удостоверения и СТС на машину. Оценки за поведение со 2 по 8 класс в школах российских не повлияют на допуск к ГИА, государственной итоговой аттестации, и не повлияют на школьный аттестат. Как сообщили вдогонку к начавшемуся как раз с сентября поведенческому эксперименту в Минпросвещении, оценки за поведение именно будут проводить в школах отдельно от академической успеваемости. Напомню, как раз с этого учебного года в каждом регионе, но пока в виде тестирования выбрали только по 10 школ на каждой территории, ввели оценки за поведение именно для учеников со 2 по 8 классы, не трогают первоклашек и выпускников 10-11. В том учебном году систему точечно проверяли, теперь

0: расширили, дальше будут распространять на все школы. И определили, напомню, в этой инновации трехуровневую оценку. Это образцовое, допустимое и недопустимое поведение со стороны учеников. 5 за поведение можно ставить Минпромторгу. Если смотреть в плане развития автопрома у нас в стране, ну, понятно, что эта сфера и шутками полна, и критикой, и вообще много чего нехорошего водители могут наговорить, высказать. Но, как очень экономически отмечают эксперты, важная сфера автопром именно с приходом осени привез вообще две глобальных новости. Сначала власти сообщили, что абсолютно теперь все автозаводы, которые еще в 2022 году бросали европейские, американские, корейские, японские производители, получили новых партнеров, и везде вновь запущено производство. А теперь еще появились подробности национальной стратегии развития автопрома до 35 года с цифрами. И вот на вопрос, чем автомобилистов обещают власти порадовать в течение ближайших 10 лет, главные цифры от властей следующие. Транспорта у нас в стране начнут производить в 4 раза больше, чем сейчас. Вот 3 миллиона машин, ежегодно из них 2,5 миллиона легковушки. 8 из 10 авто, проданных на нашем рынке, станут отечественными, то есть не просто собранными у нас, а с полным циклом проектирования, разработки и серийного производства. И 1/4 от общего числа производимых в стране тех же легковушек будут гибриды и электрокары. Ну и автоэксперты, наверное, самое важное во всем этом вообще ответили. Главное, вот чтобы машины стали-то на практике и надежными, и недорогими, что важно, идея сократить количество автоплатформ ради унификации производства и снижения стоимости автомобилей со стороны властей выглядит очень здраво.
1: Отлично, я считаю, да, вот давайте, знаете что, на базе Лады Калины Мерседес.
0: Неплохо было бы.
1: Звучит, да?
0: Надо шильдик только там это, с тремя лучами и все.
1: Калидес. Ага.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Мы с вами в новом часе, много чудесной музыки впереди. И одна та самая песня чья-то, ваша. Ваша любимая, та песня, которая возвращает вас в прошлое и дарит наилучшие воспоминания в рубрике «Мой саундтрек» уже через несколько минут.
1: Да, ну и, конечно, призываем вас заходить в наши социальные сети. Да, понимаем, понедельник, ничего, зато... Ну, во-первых, когда посмотрите на фотографии, которые выкладывают наши слушатели с каких-то очень-очень красивых или знаковых мест, наверняка и у вас найдется что показать. В общем, сегодня мы собираем фотографии из знаковых мест. Пишите.

0: Эми Макдоналд, This is the Life на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 9.07. Мы снова с вашими комментариями. Поехали. Утро на Семи
1: Холмах. Дайте только возможность еще искусственному интеллекту договорить, потому что в прошлый раз не договорили. Мы собирали от ИИ точки притяжения для фотографов и фотографий. Так вот, самыми популярными местами в мире считаются вот топ-3. На третьем месте в Дубай отправляемся, Арабские Эмираты, Бурдж-Халифа.
2: Серьезно?
1: Да. В сети просто огромное количество фотографий. Ну, какое-то нереальное. ИИ же как делает? На фоне Бурдж-Халифы есть.
0: К сожалению, у меня есть.
1: Ну, вот видишь. А вот смотри, какой фотографии у меня нет.
2: Статуя Христа в Рио-де-Жанейро есть?
1: Нет, в топ не входит. На втором месте тут нужно отправиться в Италию, в Рим, это Колизей. У меня нет такой фотографии. Да. Ну и на первом месте Париж, Франция, Эйфелева башня. Топ-1 в мире. Самое большое количество фотографий в сети на фоне Эйфелевой башни.
0: Ну и вот кто-то из наших слушателей прислал сейчас фотографию, свадебную причем, на фоне Эйфелевой башни. Да?
1: Вот это да!
0: Да. Прям очень, очень красиво.
1: Что-то на богатом. Угу. Почему? Свадьба в Париже.
0: А что здесь
1: такое? А может быть фотосессия? Да дорого!
0: В любом случае, да, Свет. В любом случае, конечно.
1: Так, у нас сообщение от Маргариты. Два моих любимых по жизни места. Абсолютно противоположные по характеру. Это Финский залив и Селигер. Возвращаюсь на протяжении жизни снова и снова. Даже после ЗАГСа когда-то с мужем заехали домой, переодели свадебные платья, костюмы в шорты и уехали на Селигер.
0: Мария пишет, я много раз в чат уже добавляла это фото с разных ракурсов, но это мое место силы с самого детства. И потрясающее фото Новодевичьего монастыря в Москве.
1: Mm-hmm.
0: Шикарное,
1: да.
0: Просто на фоне вот этого прудика.
1: Так,
0: чудесно.
1: От Марины. Доброе утро, Дима, Света и все-все-все доброе утро. Все знаковые места для меня связаны с природой, где я наслаждаюсь моментом, забывая фотографировать. Но парочку фото все-таки нашла. Очень надеюсь, что 350-летняя липа в Светлогорске передала мне немного своей силы. А на Эльбрус хочется вернуться, чтобы подняться еще выше.
0: Про липу сильно, кстати. Просто, ну, видите, есть места такие, вот, как Света сейчас сказала, там... Бурдж-Халифа, Эйфелева башня. А с липой кто-то фотографировался? Уникально. Наталья, для нее знаковое место МГУ Ломоносова пишет, потому что детская была мечта учиться здесь, и она казалась несбыточной, а затем она сбылась. Пять лет учебы. Через 20 лет после выпуска, в один из самых счастливых дней моей жизни, мы с лучшим мужчиной на свете гуляли после ЗАГСа. А в этом году, в первую круглую годовщину свадьбы, мы ту прогулку повторили. Спасибо, дорогая Альма-Матер, за то, что с тобой рядом. Я неизменно счастлива. И фотография на фоне главного корпуса. И это просто заявка на победу, Наталья. Чудесное сообщение. Фото, все здорово здесь.
1: А вот Евгений пишет, слушайте, это всегда так красиво. И горы, какие красивые горы на фотографии. Ну, а Женя продолжает, а я всегда с обратной стороны объектива. Так ничего страшного, так и хорошо же, так почему бы и
0: на
1: нет?
0: На этом многие семьи в мире держатся, понимаете? Держатся семьи на том, чтобы мужчина мог нормально свою женщину сфотографировать.
1: Так почему у вас не получается часто?
0: Понятно, началось. Ладно, отличная история, друзья. Вот как раз в дополнение к вашим уже через несколько минут в рубрике «Игре мой саундтрек».

0: Том Джонс, секс-бомб на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, 9 часов 13 минут в российской столице. Время проникновенных историй.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: И ведь это не просто проникновенные истории, это проникновенные истории под музыку. Это события, связанные с той или иной песней, ну, услышав теперь которую, вы всегда вспоминаете в тот самый с большой буквы момент. Что происходит? На самом деле мы ждем ваших историй на сайте Радио 7. Вы описываете какое-то событие, мы выбираем лучшую историю, и портативный фотопринтер достается кому-то из вас.
0: Сегодня у нас мужская история, потому что на прошлой неделе история были, кстати, исключительно женские.
2: Да, почему-то. Да. Почему-то, как будто бы мужчины, ну...
0: Не плачут.
2: Да.
0: Ладно, у нас история от Виталия из Челябинска. Пишет он. «В один из дней утром я проснулся с противным чувством, что весь мир против меня. На работе оврал, конфликт с руководителем. Вчера поссорился с лучшим другом из-за какой-то ерунды, а в довершении ко всему ливень застал меня врасплох, когда я вышел с работы. Я стоял под козырьком, промокший и злой, и при этом чувствовал себя героем дешевого фильма, у которого все валится из рук. Дома я просто рухнул в кресло, даже не переодевшись, и включил радио, чтобы как-то заглушить шум в голове. И вот как раз из радиоприемника полился голос Стинга. Спокойный, чуть хрипловатый. И играла та самая песня про карты, про сердце, которое никто не видит. Я закрыл глаза и понял, это про меня». Знаете, это касается, да, каждой песни. Ты садишься, сейчас это про меня, да. «И я так долго прятал свои настоящие чувства за маской безразличия, что сам почти забыл, как они выглядят. И вдруг звонок. Мама». Она повторила и говорила что-то простое, смешное про кота, который поймал муху, про то, что оставила мне в холодильнике пирог, а ее голос был теплым и живым, и в этот серый день вдруг появилось чувство, что все не так уж плохо и безнадежно. Я посмотрел в окно, ливень кончился, сквозь тучи пробился луч солнца, я улыбнулся, и, может, мое сердце и правда давно очерствело, но в нем еще есть место для простых вещей, для пирога, для маминого смеха и для песни, которая напомнила, что все можно пережить».
2: Стинг? Очень красиво, да.
0: Да, Виталий, это просто чудесная история, мы вас поздравляем.
2: Да, единственное, что у нас же есть традиция, мы перезваниваем автору истории. Виталий занят, мы ему не дозвонились.
0: Ну мы такую вам историю на автоответчик наговорили.
2: Автоответчик, да, мы заполнили. Но оно же интересно, а с другом помирился или нет? А вот как оно дальше сложилось? Но в любом случае, Виталий, если вы сейчас слышите, мы заочно вас

Pink Shape of My Heart на радио 7 на Семи Холмах. 9.21 в столице. Друзья, быстренько напомню, вы также можете свою историю прислать нам на сайт radio7.ru. Расскажите, под какую песню радио 7 у вас просыпаются самые теплые, самые лучшие воспоминания. Автору, опять же, лучшего сообщения мы вручим прекрасный подарок. Ну, а через пару минут прекрасная музыка NSYNC и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». В столице 9.21. С добрым утром.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Проект закона об овербукинге согласовали власти и авиакомпании у нас в стране. И сообщается, что осталось, в общем-то, проработать главное. Последние детали с точки зрения уровня компенсации денежной пассажирам. Анонсировали, что этот будущий закон будет именно в полной мере учитывать права тех, кто попадает периодически в ситуацию, что мест в самолеты в стране продают иногда больше нужного. Но это пока, напомню, главное, вне закона в России. Скоро же овербукинг на авиарейсах узаконят. При этом именно руководствуясь защитой прав авиапассажиров. Конкретные цифры выплат за овербукинг пока только не называют, как раз их готовят, но формулируют уже главное. Планируют закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить перепродажу мест в самолетах только на направлениях с высокой частотой регулярных авиарейсов. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Как сообщили об этой перспективе в социальном фонде, максимальный размер больничного в деньгах будет скоро плюс 1200 рублей в день. Сейчас это примерно 6800, в новом году это будет уже почти 7900 ежедневно по болезни. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это уточнение от соцфонда. Работающие россияне могут оформить больничный при болезни, при уходе за больным членом семьи, при карантине, лечении в санатории после стационара или при протезировании. И размер больничного именно зависит от заработка за 2 года до наступления момента нетрудоспособности. Больничный лист, при этом, напомню, уже много лет оформляют в России только в электронном виде. Найти старых друзей или дальних родственников, если вдруг вы не знаете, где они, а они очень вам нужны, теперь полиция будет помогать через портал госуслуг. Закон об этом в силу вступил в стране. Чем новый порядок поиска людей отличается от порядка старого, эксперты уже уточнили. Главное, говорят, отличие это в том, что для передачи разыскиваемому человеку информации о заявителе больше не требуется его предварительное согласие на само уведомление о поиске. А вот решение, выходить ли на обратную связь, принимает сам разыскиваемый человек. Такому гражданину МВД с помощью собственных баз данных теперь именно через госуслуги будет еще направлять извещение, что его ищут знакомые, родственники или юридические лица, чтобы человек сам принимал решение предоставлять запрашиваемые сведения о себе или нет. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем удачи!
3: Радио 7.

0: Марлон Руденен, New Age на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, торопитесь, практически час остался до подведения итогов этого утра, а мы еще не видели ваше фото в каком-то интересном, красивом, знаковом месте. Причем это может быть не какая-то мировая достопримечательность, как рассказывал Света, мол, там, у Эйфелевой башни, оказывается, больше всего в мире фотографий с этим строением сделаны. А что-то ваше. Расскажите, фото лично прикрепите, да, и автору лучшего вручим прекрасный приз.
1: Так, ну а прямо сейчас будем приветствовать в студии нашего эксперта в области этикета Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и у нас на связи Мария из Москвы. Знаю, что при приветствии женщины протягивают руку первой. Но недавно на работе меня упрекнули в том, что я первой подала руку вышестоящему коллеге-мужчине. Разве это ошибка?
3: В данном случае у нас смешение двух сфер этикета. Это светский этикет, и там действительно приоритет будет за женщиной. Именно женщина принимает решение первой протянуть или не протянуть руку для рукопожатия. Но то, что касается делового этикета, здесь работает несколько иная логика. Здесь уже приоритет не столько за женщиной, сколько за человеком, старшим по статусу в данной ситуации. Именно он протягивает руку первым. Ну, он или она, вне зависимости, опять же, от пола или возраста. И это такая теоретическая база, которая, ну, по идее, работает всегда. Но жизнь – штука более сложная и более комплексная, поэтому надо сказать, что у нас традиционно смешивают две сферы этикета – светскую и деловую. Как с этим можно уживаться? Я думаю, что просто либо договориться, либо спросить, как здесь принято, уточнить, есть ли какая-то норма, которая в данной конкретной компании работает, ну и в целом все-таки стараться руководствоваться именно правилами делового этикета на работе, а если уж там какие-то свои локальные особенности, ну тогда ознакомиться с ними и принять решение, можем ли мы взять их себе на вооружение.
0: Спасибо большое, друзья. Свои вопросы Татьяне Барановой задавайте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу монитора.
2: Радио 7.

0: Уитни Хьюстон и I Wanna Dance With Somebody на радио 7 на Семи Холмах. Столица 9.46. Продолжаем кого-то с чем-то поздравлять и какие-то памятные даты отмечать в том числе.
1: Сейчас немного поиграем в ностальгию, потому что актеров подобрала таких, которые нас окунут в прошлое. Итак, сегодня день рождения отмечает Деван Сава. Это канадский актер, ставший кумиром молодежи в 90-х, в начале 2000-х. Одной из самых узнаваемых ранних работ актера – это голос и человеческий образ призрака в популярном семейном фильме «Каспер». Помните, 95-го
0: да.
1: года? Да, это он. Так, еще. Сава сыграл главную роль одержимого фаната в знаменитом видеоклипе Эминема на песню «Стэн». Это было бы уже...
0: Это его... был он.
1: Это был он, конечно, да. Но если помнить, там еще «Да, это была», ее же вокал мы слышим там в припев. Ну, в общем, звучало это все очень и очень хорошо.

0: Да. Ну а мировую славу ему принесла главная роль в культовом мистическом хорроре 2000 года «Пункт назначения».
1: Понятно.
0: Вот, да, да, да, именно там вот, собственно, он снялся и стал известен на весь мир. Ты смотрела, кстати, последнюю часть?
1: Нет.
0: И я не смотрела. Но я до сих пор бревен боюсь, знаешь, когда по трассе едешь, и впереди грузовик. Да, да, да, да, да. С бревнами-то я стараюсь перестроиться в какую-нибудь другую полосу. Так, еще сегодня свой день рождения отмечает Элизабет Шеннон. И кажется вам в какой-то момент, мол, что это за девушка, откуда мы ее можем знать, можете абсолютно точно. Смотрите, где снималась. Во-первых, очень страшная

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: И еще час мы вместе и посвятим это время разговору о кино, прекрасной музыке и триумфальному завершению нашей утренней темы.
1: Да, нам бы хотелось кому-нибудь из вас вручить нашу прекрасную термокружку. Слушайте, в поездках просто невероятно полезная вещь. По своему опыту уже говорю, да, после отпуска этим летом. Но что нужно сделать? Нужно зайти в наши социальные сети как раз из поездок. Хотя, может быть, у вас и дома имеется какое-то знаковое место, которое вы когда-либо сфотографировали, считаете его вот прям самым-самым. Нужны фотографии с какими-то знаковыми местами.

0: Эрос Рамаццотти и волна Альтрате на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы снова, друзья, готовы озвучить ваши комментарии из соцсетей. Ну, правда, такие, знаете, комментарии, картинки, которые лучше все-таки потом еще и посмотреть.
1: Мне нравится, когда очень быстро наши слушатели реагируют на...

0: что-то, что происходит в эфире. Мы буквально недавно обсуждали, мол, есть некий рейтинг, некий список вот этих самых знаковых мест. И сошлись с Димой на том, что мы не были... что мы не видели? Колизей, да?
1: Колизей,
0: ни у тебя,
1: да.
0: Ни у меня нет фотографии. Тут же у нас, собственно, в социальную сеть Александр выложил фотографию, причем молодец какой, с розой, ну, с шарфом, да, Спартака стоит на фоне Колизея. Я пытаюсь свою фотографию с таким же шарфом найти, сейчас найду, обязательно тоже выложу.
1: Вот хорошая история от Надежды, пишет. Когда уехал сын жить в Санкт-Петербург, я прям вот плакала, пишет, далеко от нас. Но благодаря этому стала чаще бывать в Санкт-Петербурге. Сбылась моя мечта, побывала в янтарной комнате, сделала там фото. Надежда, шикарно, шикарно.
0: От Дарьи сообщение. Очень любим Эльбрус, но со стороны, в общем, самая красивая дорога на Джилысу. Невероятные виды, как всегда, все проспали, поехали поздно, вернулись в ночи, но Эльбрус увидели.
1: От Марины пишет, просто красавчик Пит, красавчик Кипр. Это что, скороговор? Красавчик, выговори быстро.
0: Красавчик Кипр.
1: На, сразу видно, кто проф непригоден. В общем, пишет, любое фото, просто картинка, Кипр можно фотографировать бесконечно. И Надежда подтверждает, пишет, я вспоминаю его как прекрасный сон. Уснула, попала в сказку, проснула, свернулась в реальность.
0: Целая серия фотографий от девушки, у которой ник звучит как пани Риша. Лондон, Париж, Беларусь, Беловежская пуща, Псков, Эльбрус. И очень много еще горячо любимых российских мест. Браво!
1: Так, дуб. Дуб, которому 150 лет. С дубом пришла к нам Елена. В Костроме пишет, это место притяжения и любимая точка для встреч. Памятник живой природы официально признанный. 18 метров высоты, растет за Костромской филармонией. Приходите фотографироваться. Спасибо за приглашение, чудесные фото и история. Спасибо.
0: От Ольги сообщение. Полистала галерею, море, горы. Все это классно и, безусловно, знаково. Но вдруг нашла вот эту фотографию. Фотография черно-белая, где она, видимо, еще очень-очень маленькая, рядом с бабушкой. У бабушки как-то вот эти цинковые ведра, да?
1: Да.
0: Да, в которых молоко ведро, да. Носили там, и так далее. Но вдруг нашла вот эту фотографию и вспомнила, что каждое лето проводила в чудесном зеленом месте у бабушки в деревне. Вспомнилась, как ходили с ней за грибами и ягодами. Какой вкусной была вода из родника. Как разрастались мои щеки, не только на парном молоке. Как читала «Войну и мир», сидя на черемухе, незаметно объелась этой ягодой так, что потом долго сидела в другом месте. Какие вкусные были яблоки! И если ты их сорвал не в своем саду, а в соседском.
1: Так, без ностальгии никуда, я так понимаю, да? И тем не менее, мы не видели ваши сообщения. Рассказывайте, в каких знаковых местах удалось сфотографироваться. Вдруг что-то редкое, что-то интересное. Присылайте и фотографии, и истории в наши соцсети. Очередной набор комментариев через 20 минут.

0: Бантона, ее Maybe на радио 7 на Семи холмах. Maybe — какой-то тренд, который сейчас набирает на обороты, станет каким-то невероятным. Мы будем вспоминать его через много-много лет и говорить: а помните, вот в 2026-м. А может, все просто пройдет, на следующий день не вспомним. Тем не менее, какие-то вещи в сети уже можно и нужно отметить. Утро на Семи холмах.
1: Кажется мне, что этот тренд очень-очень надолго с нами. И так звучит заголовок следующим образом и летает по всем соцсетям: «Интеллект оборвал речь». Точка. Что происходит? Общение с нейросетями меняет манеру речи пользователя. К такому выводу пришла международная группа ученых. В разговорах становится меньше спонтанности, эмоциональности. А вот коротких фраз, да, вот которыми мы общаемся обычно с ней, наоборот, становится в речи больше, больше. Исследователи из университетов Швеции, Великобритании, Дании назвали этот эффект роботоподобной человечностью. Роботоподобная человечность. Но то, что мы с тобой уже говорим не деепричастными оборотами, строя предложения, а уже более короткими фразами. Потому что когда ты пишешь промпт для ИИ, ну ты же упрощаешь речь свою.
0: Да ну чё, кого гон? Но правда, правда, кто-то из нас пытается разговаривать с нейросетью как с человеком, и потом ты себя ловишь там через полчаса на том, что ты действительно как будто с человеком общаешься. А кто-то пишет там, я не знаю, приснился добрый сосед, расскажи, к чему.
1: То есть, да. Что еще пишет статья? Механизм, ученые объясняют, привычка человека отзеркаливать собеседника. Есть у нас такое, ну правда есть. И вот пользователи замечают, что начинают повторять за искусственным интеллектом четкие однозначные формулировки, чтобы повысить эффективность взаимодействия с нейросетью. А затем неосознанно продолжают использовать это уже в повседневном общении.
0: Докатились, понятно.
1: Докатились, да. Слушайте, ну а кто докатился до финиша, так это Молния Маккуин. Помните, я говорила, что собираются машину, собственно, воссоздать, воспроизвести в уже, как это сказать, в какую величину? Ну, как бы, ну, один к одному, да. В общем, машина из тачек на треке «Формулы-1» в Италии прокатилась прямо по асфальту. То есть мы когда-то это все видели на экране, а ребята заморочились и сделали копию в полную величину, да, в оригинальную, и выпустили на трек.
0: Теперь Коломенскому тепловозному заводу нужно выпустить паровозики «Чаггингтон» в полный размер, я считаю. Коко, Брюстера, давайте.
1: Можно. Так, ну и еще тоже разлетается по сети. Посмотрите на эти фотографии. 100% попадется, если зайдете. В общем, народ всячески обсуждает две фотографии. Первая из первого «Гарри Поттера», где за столом сидят ребята и огромное количество еды, собственно, на столах. А вторая фотография уже из сериала, где у Гарри на тарелке только бекон и, по-моему, омлет.
0: Фасоль какая-нибудь, да?
1: Ну, английский завтрак традиционный. В общем, вообще, ну как бы, ну, кризис, что поделать?
0: Какие хорошие, милые истории, что про роботов, что про кризис, что про молнию. Но ничего, опять же, посмотрим, что интересного еще сегодня произойдет. Мы же пока, опять же, не знаем. День только начинает набирать обороты, и через полчасика мы с вами точно поговорим о кино. Вот это прям совершенно верно. Ну и без легендарных хитов тоже никуда. Держите.

Dire Straits из Sultans of Swing на Радио 7 на Семи Холмах. Далее еще больше отличной музыки. Белинда Карлайл, Лондон Бит и Мадонна. Ну а еще поговорим о кино в синематеке. 10:20 в российской столице. С добрым утром.

0: are you? Вот мы тоже спрашиваем, где вы побывали? Расскажите, покажите фотки из знаковых мест. Нам очень интересно, потому что китайские туристы, вот у них сейчас новый тренд, они приезжают в Санкт-Петербург и фотографируются у крейсера «Аврора». Почему? Потому что на учебниках истории в Китае изображен как раз-таки этот крейсер, а с учебником сфотографироваться особый шик.
1: Вот мы уже рассказали о многих местах, где считается особым шиком сфотографироваться. Одно из мест было указано, да, врата рая в храме Лемпуянг, это все на Бали. Мне стало интересно, что же это за такие врата, ну, действительно, очень красивые скалы, но, ребята, какая прекрасная история с этими вратами связана. Во-первых, там всегда очередь, чтобы сфотографироваться, очередь и время ожидания от 3 до 5 часов.
0: Как за бензином
1: от
0: нормально.
1: От 3 до 5 часов. Ну и в чем подвох? На идеальных снимках в соцсетях видно зеркальное отражение туриста и небо между двух каменных ворот. То есть как будто он стоит на берегу озера, и в озере отражается и небо, и эти каменные ворота. И гладь такая прям вот идеальная. На самом же деле никакого озера там нет. Местный гид просто сидит под зонтом и прикладывает к объективу вашего телефона обычное

0: карманное зеркало.
1: Кругом обман, это что такое?
0: Так удивилась на самом деле, очень-очень удивилась. Ну и да, люди стоят в очереди, чтобы вот там 5-10 секунд попозировать.
1: Так, вернемся к нашим людям. Станислав, вот живешь в Ярославле, а потом жизнь переносит тебя в место, где начинается Россия. Вот оно, знаковое место и событие, прикрепляет фотографию. Откуда? Ну, уже были сегодня такие фото с Камчатки. И здесь, знаете, в чем игра слов? Он сфотографировался около стелы с изображением медведей. А на гербе Ярославля кто изображен?
0: Медведь.
1: Правильно, медведь, угу. Да. То есть от медведя к медведям прилетел. Отлично.
0: От Светланы сообщение. Доброе утро. Для меня знаковое место – это мыс Рока, Португалия. Самая крайняя точка Европы. Дальше Атлантический океан и Статуя Свободы. И потрясающие просто фотографии с Португалии Светлана выложила. Я смотрела с большим удовольствием. Свет, спасибо большое.
1: Но не все дамы едут на юг Португалии. Некоторые отправляются в город Энгельс, как Ольга. Что делать в Энгельсе? Она побывала на авиабазе и сфотографировалась с ракетоносцем «Белый лебедь», а еще с самолетом «Медведь». Это Ту-160 и Ту-95 МС. Представьте.
0: Прекрасно.
1: Женщина берет такая, говорит, да что, я хочу с ракетоносцем сфотографироваться. Это просто наши люди. Ольга, прекрасное фото, спасибо большое.
0: Так, еще одно успею?
1: Да, конечно.
0: Угу. Так, это у нас сообщение тоже из соцсетей. Почти 20 лет живу в Москве, но все чаще вспоминаю слова из песни Беликова. «Отпустить меня не хочет родина моя». Город Балаково, Саратовской области. А точнее, дача на берегу озера Сазан-Лей. Самое красивое и любимое место в мире. Прекрасные закаты, ягоды, пляж, рыбалка. Но самое любимое – это возможность обнять, поцеловать и побыть рядом со своей любимой семьей. И дальше, ребята, мне кажется, все это надо в цитаты. Нет лучше места на свете, чем место, где живут любимые люди.
1: Так, то есть заявка на победу опять, да?
0: Да,
1: но опять
0: мне
1: же,
0: кажется,
1: мы не видели, друзья, ваше сообщение, вашу фотографию. Расскажите, в каком знаковом месте вам повезло сфотографироваться, ведь мы уже через 10 минут подведем итоги.

0: Мадонна и Ла Исла Бонита на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение о важнейшем из искусств.
1: Радио 7. Синематека.
0: Да, друзья, осень уже началась по-настоящему. В некоторых городах и с дождями, москвичам отдельный привет. Ну и по традиции, это самое богатое время, осень, на новинки сериалов и премьеры фильмов. И вот мы с нашими друзьями, сайтом Вокруг ТВ, расскажем вам, чем нас порадует первая половина сентября.
2: В кинотеатрах вышел фильм «Тони». Атмосферная история о том самом лете в юности, который меняет все. Картина переносит нас в прибрежный городок Провинстаун 70-х годов, где 19-летний Энтони мечтает писать книги и покорить девушку, но случайно попадает на ресторанную кухню. Вместо тихих каникул его ждет безумный ритм, пахнущий свежими устрицами и морским бризом. Это кино не столько о кулинарии, сколько о взрослении и поиске себя. Фильм может похвастаться блестящим актерским составом во главе с Домиником Сессой и Антонио Бандерасом. После просмотра вам наверняка захочется собрать друзей за большим столом, радоваться жизни и не бояться импровизировать.
0: Поклонников сериалов порадует возвращение комедии «Газета», которая выросла из вселенной культового офиса. Сотрудники газеты «Толицкий правдоруб» пытаются спасти издание в эпоху, когда печатная пресса переживает не лучшие времена. Ну, хотя это Толедо, Толецкий, да, точнее так будет. После событий первого сезона жизнь редакции во главе с Недом Сэмпсоном в исполнении Доналда Гислана становится еще более запутанной. В профессиональные амбиции, личные отношения и борьба за аудиторию смешиваются в один большой хаос.
2: И еще один шумевший сериал получил продолжение. В этом сентябре Гай Ричи возвращает в игру своего герцога-преступника Эдди Хорнимана во втором сезоне «Джентльменов». Трейлер смотрела потрясающе просто. Герой Тео Джеймса уже не случайный человек в криминальном мире. За прошедшее время он глубоко погрузился в семейный бизнес и намерил расширять свою империю. Но чем выше амбиции, тем больше врагов. Эдди решает войти на итальянский рынок, а местная мафия оказывается против, да? Неудивительно. Поклонников фирменного стиля Ричи вновь ждут аристократические особняки, черный юмор и очень оригинальные способы решать деловые вопросы.
1: Синематека на Радио 7.

0: в итоге, на самом деле, себе наметили пути в следующий отпуск. Ну, потому что я смотрела на фотографии Португалии с таким придыханием, скажем так. Ну, красиво, красиво, очень хочется съездить. Посмотрим, может и сложится как-нибудь. Ну, а вы, друзья, вдруг, пока мы еще что-то доозвучиваем, успеете зайти и пару своих сообщений оставить. Хотя, мне кажется, перебить победный комментарий уже никто не сможет.
1: Но мы пока его не озвучим. Мы добавим парочку из того, что прилетело только что. Ксения, доброго дня желает всем. Вам тоже, Ксения. И пишет: представьте, вы идете по камням, которым более 1000 лет, а вокруг зелень, которая пробивается сквозь стены, словно время пытается вернуть свое. И я стояла у входа в Ангкор-Ват, Камбоджа, и у меня перехватило дыхание. Это не просто храм, это диалог человека с вечностью. И фото шикарнейшее на закате. Ксения, спасибо.
0: А вот еще потрясающая фотография от Ольги Федорковой, Японии. Город оленей, где за еду они научились кланяться. Удивительное зрелище. Давно мечтала там побывать. И именно в этом месте ощутила, что все мечты сбываются. Там, кстати, их можно кормить даже. Вот, ну, как бы специально все сделано для того, чтобы все складывалось.
1: И очень хорошая история вот у нас из Кисловодска. Прям прекрасная. Это... Так, подождите. Все, нашел.
0: Потерял?
1: Ага. Да нет, как потерял, так и нашел, ты же понимаешь.
0: Ну, понимаю.
1: В общем, из Кисловодска хорошая история от Елены. Была там много раз, но пишет: самый интересный у нас случай появился с мужем 31 декабря вечером. Мы приехали, почти 300 километров в пути, погуляли, посчитали чебурашек, посмотрели на этот чудесный город и поехали домой, а в дом зашли под бой курантов.
0: Mm-hmm.
1: И вот давай под бой курантов, сейчас победный комментарий озвучим.
0: Нет, еще сейчас, буквально секундочку. Виктория прям только что прислала фотографию. Ребят, зайдите, посмотрите, какой красивый Дагестан. Просто невероятно красиво. Все, я все сказала.
1: Вот опять ты сказала, а тут теперь Ульяна присылает фотографии с детьми на пляже. Остановиться невозможно. В общем, друзья, заходите и размещайте свои фотографии. Да, эфир закончится, но в чате мы по-прежнему все вместе. Ну что, победный?
0: Ну давай.
1: Татьяна Тимофеева. Ее комментарий. Много лайков, красота и музыка, которую мы любим. Так вот, для нее знаковое место — фавелы в Бразилии, где Майкл Джексон снял клип на песню «They don't care about us». И пишет: жаль, что туристам там опасно находиться, но меня в Бразилии принимали за свою. Я разрабатывала план, как в эти фавелы проникнуть. План удался, Татьяна. Кто знал, что эта фотография в тех местах, где Майкл снимал свой клип, принесет вам победу сегодня?
0: Да, мы вас от души поздравляем. Огромное спасибо за то, что в нас всколыхнули определенные какие-то моменты. Мы и Майкла Джексона послушали, какие-то истории с этим клипом связанные вспомнили. Ну а вы теперь будете, надеюсь, нас вспоминать добрым словом, потому что именно вам за ваш комментарий достается термостакан от Радио 7.
1: Потрясающе удобная вещь. Света пользуется,
0: да,
1: радуется,
0: да,
1: и всем рекомендует. Завтра вы его выиграете. Завтра новая тема, новое утро. За это утро спасибо всем и каждому. Прекрасное время провели. На Радио 7, напомним, круглосуточно принимаем ваши истории в рубрику «Мой саундтрек». Рассказывайте, какая песня на Радио 7 и какие воспоминания вас пробуждает. До конца этого часа танцевальная коллекция. Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну а в 17.00 самый добрый вечер на Семи Холмах в компании Олега Машкова. Прощаемся, друзья, до завтра с вами. Спасибо. Было красиво. Пока.
0: Да, пока.

вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Проект закона об овербукинге согласовали российские власти и наши авиакомпании. И осталось, собственно, главное – проработать последние детали с точки зрения уровня денежной компенсации за это пассажирам. Вот все это сообщили в Аэрофлоте, авиакомпании главной у нас в стране, которая вместе с другими перевозчиками поучаствовала в создании этих новых правил, анонсирует теперь, что будущий закон будет в полной мере учитывать права авиапассажиров, которые попадают в ситуацию, что мест в самолеты продают иногда больше нужного, но это пока вне закона в России. А скоро, получается, овербукинг на авиарейсах узаконят, при этом именно руководствуясь защитой прав пассажиров. Конкретные цифры выплат за овербукинг пока еще не называют, но формулируют уже главное. Планируют закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить перепродажу мест в самолетах в стране только на направлениях с высокой частотой регулярных рейсов. В России скоро вырастут выплаты по больничным, причем вырастут значительно. На этот счет сообщили об этой перспективе в социальном фонде. И детали следующие. Максимальный размер больничного в деньгах в новом году будет плюс 1200 рублей в день. Сейчас это вообще примерно равно 6800 по сумме. В следующем сезоне будет уже почти 7900 ежедневно по болезням. Повышение это связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Это уточнение от соцфонда. Работающие россияне могут оформить больничный при своей болезни, при уходе за больным членом семьи, при карантине, при лечении в санатории, после стационара или при протезировании. Ну и сумма зависит напрямую от заработка за 2 года до наступления момента нетрудоспособности. Больничный лист, в свою очередь, напомню, у нас в стране уже много лет оформляют только в электронном виде. Минтранспорта рассматривает возможность использования мессенджера МАКС для посадки пассажиров на самолеты в поезда по МАКС-ID. Эту новую опцию в мессенджере уже объявили, но пока что без конкретных сроков запуска. Просто опция, поясняют, в стадии проработки и дату старта еще не имеет, но главное, что это сделают. А из последних опций, которые в МАКС добавили, вот буквально с этой осени, это, напомню, заселение в отель, подтверждение возраста при покупках в магазине и официальное обращение в управляющую компанию. Для россиян эти функции в основном остаются делом добровольным, но сами гостиницы, ритейлеры, организации ЖКХ обязаны теперь обеспечивать работу с цифровыми сервисами платформы МАКС. Ну, еще автомобилисты смогут предъявить инспектору ГАИ QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере МАКС. Это как дополнение к документам бумажным. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.

Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123 770 053 35 86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
16: Y venga conmigo. ¡Vámonos al viaje!

0: В Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и главные новости к этому часу от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы достигло 3 миллионов. В начале августа Минцифры сообщала о миллионе.

0: миллионе заявок, в конце месяца – о 2 миллионах. Больше всего заявок подано из Московской области – более 500 000. Чтобы отдать голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в голосовании до 14 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом. Избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В России упростили процедуру поиска граждан через МВД. Как сообщает ТАСС, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным полиция сможет точно определить нужного гражданина, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Это получится сделать при наличии действующей регистрации. Решение, выходить на связь или нет, разыскиваемый принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Россияне не хотят скидываться на подарки коллегам. Чаще всего негатив вызывают сборы по случаю дня рождения. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива. Почти столько же не любят обязательные сборы на корпоративы. Отвечая на вопрос о том, сколько респонденты согласны выделять из своего бюджета на подарки и сборы в течение месяца, 34% респондентов назвали приемлемой сумму до 500 рублей, а 29% от 500 до 1000. Еще 21% готовы раскошелиться на 1000 или 2000 рублей. Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Ожидается плюс 6-8 градусов. Завтра днем температура воздуха составит 15-17 градусов. Осадков не ожидается. Синоптики утешают, уже со среды начнется потепление. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: И продолжим вырабатывать тепло с помощью наших сердец под музыку «Радио 7». Да.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Друзья мои, всем привет, здравствуйте, надеюсь, действительно добрый вечер. Ведь, знаете, несмотря на то, что это вечер понедельника, по идее, ресурса выходных должно еще хватить на то, чтобы до сих пор ощущать приятные авторшоки прожитого уикенда. Но в любом случае, начало рабочей недели мы преодолели. Ну, как, чисто технически еще совсем немного осталось, а вот чтобы это время было в радость, просто оставайтесь с нами, да. В конце концов, лучшая музыка на все времена сама себя не послушает, так что присоединяйтесь к этому удовольствию. Ну, а во второй половине часа отдельную порцию удовольствия мы организуем любителям пошелестеть страницами в рубрике «Книжная полка», где обязательно обсудим исключительно достойные нашего внимания литературные новинки. Ну, а пока же, всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

А вот, между прочим, вечную молодость, о которой только что Алфавил пели на Радио 7, ученые уже плюс-минус к 30-му году грозятся открыть и всячески человечество обеспечить. Да. Но, знаете, вот, судя по всему, многие умы от науки по пути к этой светлой и благородной цели периодически соскакивают и размениваются на какие-то альтернативные изыскания. Вот это лишний раз демонстрирует вручение Шнобелевской премии, которая на днях случилась в Цюрихе. Например, смотрите сами, премия по экономике досталась ученым из Северной Америки, которые выяснили, что представители так называемого высшего класса чаще подрезают чужие автомобили на дорогах, ну и, в принципе, демонстрируют прочие виды неэтичного поведения. В том числе эта категория граждан, оказывается, гораздо чаще ворует конфеты у детей. Ну или вот еще, группа ученых из Германии, Польши и Швеции собрали доказательства того, что запах младенцев откровенно приятен для их родителей, а вот запах подростков уже нет. Ну, тут, знаете ли, еще Курт Дональдович Кобейн пел в свое время, мол, «Smells like teen spirit». Угу. В общем, остается надеяться, что, несмотря на подобные изыскания, умы от науки и какие-то благородные исследования также не оставляют. Ну, а Радио 7 не оставит вас без лучшей музыки из всех возможных. И далее в эфире Марайя Кэрри, затем Эрос Рамадзотти, а прямо сейчас Шон Мендес и Карло Камилло Кабельо Эстрабао здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Любовь, забота и внимание. Вот, собственно, та тройка с бубенцами, которая разгоняет и сохраняет любовь, по мнению Эроса Рамадзотти. Именно этого артиста мы на Радио 7 только что послушали. Но, опять же, сколько людей, столько и мнений по поводу слагаемых той самой большой и чистой. Это правда. Но, как утверждают психологи, вот для этой вашей любови, оказывается, чертовски важна музыка. Да, друзья мои? Точнее, совпадение в музыкальных пристрастиях. Ну, потому что, согласитесь, наверняка человек, который фанатеет с Чайковского, например, он вряд ли во многом пересечется с ценностями и мировосприятием того, кто слушает Рамштайн или какой-нибудь там рэпчик. Да, психологические исследования показывают, что музыкальные вкусы зачастую отражают наши глубинные ценности, убеждения и даже черты личности. Ну и когда вкусы совпадают, это может сигнализировать о том, что ваше мировоззрение схоже, что подсознательно к партнеру обязательно должно расположить. Так что вот вам хорошая лакмусовая бумажка, на мой взгляд. Если вы узнали, что Визави слушает музыку Радио 7, то как минимум в этом вы пересекаетесь. А подобная схожесть, по мнению психологов, это не так-то уж и мало. Так что имейте в виду. Ну а тем временем в столице 17:25. Всем привет и доброго вечера.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Ну что ж, вроде бы самое сложное, а именно первая неделя учебного года осталась позади. Теперь в круговороте рутинных задач чертовски важно не забывать о качественном отдыхе. Ну, собственно, таковым, положа руку на сердце, могу смело назвать семейное чтение. Да, и сегодня собрал для вас новинки, которые для этого мероприятия очень даже подходят и понравятся как детям, так и взрослым. Итак, Алексей Толстой и Андрей Платонов. «Сказки народов России для детей». Андрей Платонов в этом сборнике выступал как автор пересказа сказок, а Алексей Толстой известен не только как автор крупных романов, но и как редактор и автор обработок фольклорных сказаний. И на этих страницах вы найдете сказки из Поволжья, Кавказа, Урала и других регионов нашей страны. Все истории наполнены фантастическими персонажами, национальными традициями и верованиями, о которых будет интересно узнать и детям, и родителям. Ну и все увлекательные сюжеты, хочу отметить, сопровождаются красочными и понятными иллюстрациями. Далее, Екатерина Овсянникова, «Альфа Ориона. Миссия Нептун». Это книга о приключениях юного исследователя. Днем Мишка Сорокин учится в обычной школе, а вот ночью путешествует на космическом корабле «Альфа Ориона». В этот раз герою предстоит отправиться к Нептуну и его спутнику Тритону. Вместе с командой протагонист будет решать астрономические задачи, учиться справляться с трудностями и, конечно же, раскрывать тайны нашей необъятной галактики. И напоследок, Корней Чуковский. Большая книга стихов и сказок с иллюстрациями Игоря Олейникова. Этот сборник стихотворений классики детской литературы, в который вошли «Муха-цокотуха», «Тараканич», «Айболит» и другие известные произведения. Все стихотворения пронизаны добрым юмором, который не оставит никого равнодушным. Ну а если и оставит, то нет у этого человека сердца, да. Ну а еще

0: Прекрасные иллюстрации заслуженного художника России Игоря Олейникова наверняка помогут юным читателям запомнить эти истории визуально. Ну, а мы давайте уже, наверное, вернемся к аудиальному источнику наслаждения в виде музыки «Радио 7». Добрый вечер.
1: Книжная полка на «Радио 7».

0: о судьбе Офелии. Только что Тейлор Свифт музыкальнейшим образом рассуждала в эфире Радио 7. Ну и хочется отметить, что все Офелии, равно как и Гамлеты, совсем уже скоро смогут покинуть свои рабочие покои, в которые были заточены на протяжении дня. Вот, между прочим, в столице-то уже без 10:06 пополудни, так что те, чей производственный график позволяет, с вещами на выход, а остальных же попрошу ненадолго задержаться. Зато при любых раскладах будем коротать время под музыку Радио 7, что, согласитесь, уже само по себе неплохо. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
12: Он не изменил.
11: Горько.
12: В нашей семье давно нет любви.
11: Горько.
13: Все разрушилось. Все.
11: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
11: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. Вот правда, что если бы не Диана Макеева, мы бы с вами без новостей остались. А так, пожалуйста, вот Диана, вот новости. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Сербия получила разрешение на прямые рейсы в Калининград. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что авиационные власти стран договорились расширить двустороннее авиасообщение. Регулярные рейсы разрешат выполнять из городов Сербии в Калининград и обратно. В Минтрансе России рассчитывают, что такой шаг создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Для россиян с осени будущего года изменится способ получения счетов за коммунальные услуги. Платежки можно будет получать в электронном виде через госуслуги. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Граждане смогут сами выбрать удобный формат. Если человек согласится на электронную доставку, то бумажный счет ему могут перестать присылать. А те, кто не пользуется интернетом или не зарегистрирован на госуслугах, продолжат получать бумажные квитанции. Специально создавать аккаунт ради этого не потребуется. Точный порядок перехода на новую систему позднее определит правительство. Россияне стали чаще звонить по мобильной связи. Как пишут «Известия», в первой половине года голосовой трафик вырос на 30%. До этого показатель несколько лет снижался. Параллельно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился примерно на 10-12%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими отключениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний и офисный Wi-Fi. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 20%. Самокатчики обогнали курьеров в гонке за звание главного раздражителя лета. Их выбрали 53% опрошенных, а работников службы доставки лишь 12%. Как выяснилось в ходе исследования, сильное раздражение самокатчики вызывают почти у 40% респондентов. Главной проблемой оказалось опасное поведение на тротуарах. Более половины опрошенных выступили за ужесточение правил одновременно для самокатчиков и курьеров. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: Спасибо, Диана. Ну и в следующем часе ждем от тебя очередную порцию новостей.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, бытует мнение, что именно вечерние новости, они и являются причиной ночных кошмаров. Да, но вроде бы этот выпуск случился вполне приемлемым, как минимум глаз с него дергаться не начал. Так что давайте будем держать кулаки, чтобы и грядущие новости тоже приходили не из худших. Ну а пока же вернемся в мир лучшей музыки на все времена, которую в ближайшую четверть часа мы разбавим игрой «Третий лишний». Ну а ближе к 40-й минуте виртуальной экскурсии по столице от Филиппа Смирнова. А тем временем в столице уже 4 минуты с 7 пополудни. Вы слушаете «Радио 7», а значит вечер обязательно будет добрым.

Майкл Патрик Келли сейчас на Радио 7 о любви пел, называя таковую прекрасным безумием. Но, знаете, это как повезет. Вот иногда действительно такая любовь случается, от которой рассудком можно повредиться. Но есть виды любви, которые для головы исключительно полезны и благостны. Вот, например, любовь к театру. Ну, со всех сторон полезное пристрастие. Это действительно так. И сегодня победителю игры «Третий лишний» подарю два приглашения не куда-нибудь, а в МХАТ имени Чехова, да, на спектакль «Поколение Маугли». Так что, если хотите таким образом свой культурный досуг организовать, то прямо сейчас любое сообщение отправляйте через конверт на сайте radio7.ru. Ну и тому, кто умудрится доставить седьмое, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет водитель из Москвы по имени Владимир. Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, Владимир, во первых строках очень хочется вас с праздником поздравить. Сегодня, оказывается, день салями на календаре. Любите ли вы такой колбаской?

0: Смотрите, слова следующие. Чиполата, мортаделла или крепатура. Что из этого не колбаса? Чиполата, мортаделла, крепатура.
1: Чиколата. Вот чиколата что-то...
0: Нет. Это, знаете, у меня просто дефекты дикции, наверное. Чиполата. Как Чиполлино, только Чиполата. Может быть, это в корне меняет дело?
1: Ну, все равно что-то это... Такое название, как будто с шоколадом. Чиколата. Так, давайте еще раз пройдемся. Чиколата.
0: Чиполата. Чиполата. Ага. Мортаделла. Ага. Мортаделла. И крепатура.
1: Вот мортаделла, скорее всего, что-то как будто сорт сыра.
0: Как будто моцарелла какая-то.
1: Да, что-то, ну,
0: мы, смотрите, уже все с вами перебрали. Вот, а крепатура тогда, это что, по-вашему, такое?
1: Даже затрудняюсь. Первый раз вообще слышу такие слова, честное слово.
0: Спасибо.
1: Вроде бы и пожил немало лет, но давайте на втором варианте.
0: Мортаделла, точно.
1: Мортаделла, да.
0: Точно.
1: Ну, была не была.
0: Ну вот, пусть тогда. Знаете, я вам что хочу сказать, Владимир. Мортаделла – это вареная колбаса из Болоньи. Да.
1: Ну вот.
0: В нее, знаете, добавляю чеснок, перец горошком, вино, фисташки и обязательно ягоды мирта там в качестве приправы. Но, тем не менее, получается ответ не то чтобы прям правильный. Я надеюсь, вы не расстроились, правильно?
1: Нет, я теперь буду знать и буду хвастаться этим знанием.
0: Да, вот это...
1: 58 лет пожил, и теперь где-нибудь...
0: И вот где-нибудь эту мортаделлу обязательно найду да употреблю, да?
1: Да,
0: ну что ж,
1: буду хвастаться этим знанием.
0: Давайте так, попробуйте свои силы. Смотрите. Попробуйте свои силы еще во втором раунде. Глядишь, их победой можно будет прихвастнуть. Итак, осталось два слова: чиполата и крепатура. Что из этого не колбаса? Пишите через конверт на сайте radio7.ru. 7-й верный ответ получит подарок. Удачи!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам об одном московском доме с особого ракурса. Его и видно, но никто не знает. Для начала цитата первого владельца. В 1914 году он занемог и на смертном одре сообщил своим детям следующее. «Наступят дни страшных испытаний для Отечества. Но я говорю вам, если и потеряете материальные блага, все равно оставайтесь в России. В лаптях, но со своим народом». Буквально незадолго до этого он переустроил родовую усадьбу под госпиталь для раненых солдат, оснастив его по европейскому образцу оборудованием, закупленным в Германии и Швейцарии. Я говорю о дворянине Сергее Павловиче Патрикееве. Был такой благотворитель, юрист, гласный, он же депутат Московской городской думы, член Совета Петербургского международного банка, действительный статский советник, член ЦК партии «Союз 17 октября». Усадьба его была построена в Химках, а сегодня оказалась уже в черте Москвы, в левобережном районе на правобережной улице 6А. В усадьбе часто бывали видные священнослужители. Старец Варнава, отец Иоанн Кронштадтский, епископ Арсений Ждановский, архимандрит Серафим Звездинский. В оранжереях выращивали розы, которым украшали залы особняка. А построил усадьбу для Патрикеева видный деятель архитектуры модерна Федор Шехтель. Сам дом очень заметный. Щипцовым шатром, шлемовидными башенками, рациональными интерьерами с деревянными панелями, белокаменным камином и трехмаршевой лестницей. За основу проекта, по некоторым данным, был взят собственный особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке. А еще многие исследователи считают, что именно эта больница стала прообразом клиники профессора Стравинского из «Мастера и Маргарита» Булгакова. Описание совпадает. За чертой старой Москвы, в старом парке у реки, напротив соснового бора, куда можно доехать на троллейбусе. Госпиталь, да и все имущество Патрикеевых национализировали. В 1920-х годах в стенах патрикеевских белых столбов заработал правительственный санаторий и руководил им Федор Александрович Гитье. Усадьба, задуманная как уютная дача в духе модерна, на время стала местом, где решались не только медицинские, но и деликатные государственные вопросы. Ведь здоровье высших руководителей было делом особой важности. Гитье – фигура в московском медицинском мире очень заметная. Пусть вы о нем никогда и не слышали. В нем сошлись две эпохи – дореволюционная городская медицина и новая кремлевская система здравоохранения. Он начинал в старых московских больницах, участвовал в создании Солдатенковской больницы, той самой, что позже стала Боткинской, и сделал ее образцовым учреждением. Но судьба вывела его на еще более заметную сцену. После революции Гитье стал лечащим врачом первых лиц государства. Он лечил 4 людей из ближнего круга власти – Ленина, Троцкого, Дзержинского, Бухарина и первого председателя в ЦИК Свердлова, а также членов их семей. Сегодня белые столбы закрыты, здание стоит заброшенным. Мрачный рыцарский замок Шехтеля, переживший владельцев, революцию, госпиталь, санаторий и больницу, пока затихарился. А первый главврач санатория Гитье остался в истории фигурой полутеневой, осмотрительный, не стремившийся к славе врач, которого власть то арестовывала в 1918 году, но быстро освободила по ходатайству коллег, то награждала сразу после отъезда Троцкого, то стирала из официальной памяти, ретушируя его образ по прихоти высоких инстанций, то вновь делала вымпелом советской медицины.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Группу Travis только что мы с вами на Радио 7 послушали. Ну и вот так вот песня за песней практически и целый час изничтожили. Да, уже 18.49 в столице. Да, финишный прямой с названием «Новый час» всего ничего осталось. Но времени хватит на то, чтобы подвести итоги игры «Третий лишний». Напомню, мы не так давно озадачились вопросом, какое из слов не является названием сорта колбасы. Чиполата и крепатура. Из этих вариантов мы выбирали. Так вот, давайте разбираться. Чиполата – это свиные колбаски, которые, скорее всего, впервые были приготовлены давным-давно во Франции. А вот крепатура – это слово, уверен, хорошо знакомо спортсменам. Потому что так называется боль в мышцах, которая появляется спустя несколько часов, ну или на следующий день после физической нагрузки. Так что именно крепатура, не колбаса, получается так. И седьмое сообщение с правильным ответом прилетело от Евгения из Москвы. 0255, последние цифры вашего телефона. Евгений, поздравляю! Вы получаете два приглашения на спектакль «Поколение Маугли». Это совместный благотворительный проект Московского художественного театра имени Чехова и благотворительного фонда Константина Хабенского. Постановку вы сможете увидеть 13 сентября на основной сцене театра. Ну, а мы здесь, на Радио 7, как всегда, сможем услышать лучшую музыку на все времена, к которой и вернемся, с вашего позволения. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto. Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю мотор масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama. Адаптивная защита двигателя.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
17: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
18: Поручу коворку.
17: Какому коворку?
18: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
17: А презентацию соберет?
18: И задачи расставит.
17: Саша, отличная работа.
18: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
15: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
17: Всем скачать коворк.
19: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
20: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
22: В этом весь Т.
21: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0.

0: altibank.ru. Altibank.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас предлагаю окинуть новостную повестку светлым взором Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Правительство до конца года планирует представить Госдуме третий пакет мер по борьбе с интернет-мошенничеством. В него войдут около 15 новых инициатив. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Меры будут связаны с развитием технологий, изменениями в законодательстве и повышением цифровой грамотности. С этой целью утверждена соответствующая концепция. По словам Григоренко, документ предусматривает реализацию следующих мероприятий. Организация работы с родительским сообществом посредством информации. Информирование об актуальных цифровых угрозах и мерах их профилактики, включение цифровой грамотности в школьные программы по информатике и безопасности жизнедеятельности, разработка онлайн-курсов по цифровым навыкам для граждан всех возрастов. Пик заболеваемости гриппом в России прогнозируется на вторую половину января и февраль. Как рассказали медэксперты, сентябрьский рост числа простудных заболеваний не означает начало эпидемии гриппа. В этот период чаще распространяются риновирусы и другие возбудители ОРВИ. Однако в октябре-ноябре ожидается рост числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Реальная динамика будет зависеть от ведущего подтипа вируса и его отличия от вакцинных штаммов. С завтрашнего дня водители могут предъявлять права и СТС в электронном виде. Теперь их можно будет показать инспектору через мессенджер с помощью QR-кода, сообщает ТАСС. Однако, несмотря на то, что постановление вступает в силу уже завтра, Минцифра ожидает запуск сервиса только в ближайшие месяцы. Поэтому пока, советуют юристы, требуется иметь водительские права и СТС при себе. Кроме того, электронный вариант зависит от наличия связи и работоспособности сервиса, поэтому пока все-таки лучше возить пластиковые документы с собой. Россияне стали меньше работать. Средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у граждан в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 1 час 15 минут, женщины на 10 минут меньше. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: И лучшая музыка на все времена. Конечно же. Спасибо, Диана.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот и он, друзья мои. Самый счастливый час месяца, да. Ну, да, все-таки в столице. 7 вечера. На календаре 7 сентября. И вы слушаете радио 7. Вот те самые 3 семерочки получаются. Говорят, что число со всех сторон счастливое. Надеюсь, что так оно и правда случится. Уж лучшую музыку на все времена нам точно посчастливится услышать. Ведь это радио 7. Так что другого здесь ждать и вовсе не стоит. Ну, а через несколько минут наш эфир продолжат Aerosmith, затем сэр Элтон Джон и Дуа Липа, а прямо сейчас Лима и Том Нови здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

о холодном-холодном сердце только что сэр Элтон Джон и Дуа Липа пели на Радио 7. Надеюсь, друзья мои, что ваши пламенные моторы, они все-таки отличаются откровенной пылкостью и согревают не только вас, но и окружающих. Ну, потому что окружающих действительно надо согревать, вам же полезнее будет. Ну, потому что если делать добро другим людям, то это положительно влияет не только на ваше эмоциональное состояние, но еще и вызывает вполне себе реальное ощущение тепла. Да, доказано наукой, между прочим, этот феномен даже получил название «теплое свечение». Причем температура тела во время добрых дел особо не повышается, ну, может быть, на пару десятых градусов, что обусловлено выработкой окситоцина, то есть гормона удовольствия. Но при этом ощущение как будто и правда тепла, которое разливается по всему телу. Так что дел добрых делать надо. И правда, это очень полезно для температурного режима. Вот мне кажется, не худший способ для того, чтобы согреться долгими осенними вечерами. Так что делай добро и бросай его в воду. Ну, получается так. Ну и музыкой Радио 7, конечно, тоже мы продолжим согреваться. И далее в эфире Энрике Иглесиас. А прямо сейчас Eurythmics на Радио 7. Добрый вечер.

what you dance.

Энрике Иглесиас на Радио 7 пел только что, мол, я готов стать твоим героем, героем твоего романа, но при этом, конечно, немного протагонист сомневается во взаимности своих благих намерений. И вот знаете, мне кажется, так уж устроен человек, вот на мой скромный взгляд, довольно нелепо и противоречиво, что те же самые чувства к предмету обожания мы порой готовы культивировать в себе месяцами, а в клинических случаях и годами, при этом не заявляя о своих амурных намерениях. Вот думаю, что когда люди массово научатся разговаривать о своих чувствах словами через рот, как мы умеем, то мир станет гораздо-гораздо проще, понятнее и как будто даже приятнее. Вот главное, чтобы чувства эти были в принципе. Ну и желательно, конечно, чтобы были они позитивными. Вот, собственно, этого и позвольте вам пожелать, друзья мои. Ну а тем временем в столице уже 19:25 и далее на Радио 7 это McKitten, а прямо сейчас Уитни Хьюстон на Семи Холмах. Добрый вечер. Добрый вечер.

0: «We are the world» или «Мы есть мир». Да, по-нашему так называется песня, в свое время написанная Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи, что, думаю, по звучанию очень даже слышно. Ну и песня, которая лишний раз напоминает нам о том, что мир, он начинается с каждого из нас, да, прям вот оттуда, изнутри. И то, что мы в этот мир выплескиваем, во многом его и формирует. Поэтому, дамы и господа, выбор, конечно, за вами. Что в эту действительность транслировать? Какие-то негативные качества или, может быть, наоборот, что-то хорошее, доброе, светлое? Но я в вас верю, равно как и верю в будущее нашей маленькой планетки. Ну и также верю в то, что на Радио 7 всегда звучит лучшая музыка на все времена, к которой мы и вернемся, с вашего позволения. И в ближайших планах у нас Мадонна, Ф.А. Давид и Джеймс Браун. А прямо сейчас «Тексас» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра.

0: А в доставке дождь из скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7.

0: Москве 8 вечера. А вот и Диана Макеева появляется в студии, а значит, новостям быть. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Вероятность нового снижения ключевой ставки Банка России выросла. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, на заседании 11 сентября регулятор может уменьшить ставку еще на 0,25 процентного пункта. Поводом стало замедление роста цен в августе после более высоких показателей начала лета. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Окончательное решение примет регулятор. От ключевой ставки, напомню, зависят проценты по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем дешевле заемные средства, но и меньше доход от сбережений. Более 3 миллионов россиян уже подали заявки на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании по случаю выборов в Госдуму. Об этом рассказали в Минцифры. Согласно данным ведомства, наибольшее число заявлений было отправлено жителями Московской, Свердловской и Ростовской областей, а также Алтайского края и Чувашии. Возможность онлайн-голосования доступна жителям 32 субъектов России. Процесс будет происходить на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Информационные ресурсы ДЭК внесены в белые списки. Воспользоваться ими граждане смогут даже в случае отключения мобильной связи. Этой осенью некоторые категории российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. С 1 октября на 4% вырастут военные пенсии. Индексация затронет бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, пожарной службы и таможни. Есть и другие случаи, когда размер выплат может увеличиться. Например, после 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. В столичном регионе скоро потеплеет, холодный фронт отступит, в Москве и Подмосковье наступит бабье лето. Синоптики рассказали, потепление начнется со среды. Воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, а в четверг до плюс 21-26. В эти дни осадков не будет, а вот в пятницу ожидается дождь. Выходные осадки продолжатся. Столбики термометров покажут плюс 17-плюс 22 градуса. По словам метеорологов, таким будет бабье лето с очень короткими периодами солнечной погоды и теплом со среды до понедельника. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, друзья мои, 20.03 в столице, на календаре 7 сентября, понедельник. И вот знаете, чем эти ваши понедельники откровенно хороши? Так это тем, что как будто намекают нам на временность всяких сложностей и неприятностей. Да, вот на то, что все преодолимо. Ну, в конце концов, мы с вами из недели в неделю преодолеваем начало рабочей недели. И вроде бы ничего, все живы, относительно здоровы. Ну и настроение хочется верить. Как минимум не из худших. Ну а чтобы поддерживать его на удобоваримом каком-то уровне, оставайтесь в компании «Радио 7» и будем спасаться лучшей музыкой на все времена. И в ближайших планах у нас имеется «Ирма», затем «Джонни Хей Джаз», ну а прямо сейчас «Джо Кокер на семи холмах». До!

Джонни Хей, Джаз на радио 7. Shattered Dreams, или Разбитые мечты, по-нашему так песня называется. Ну и куда деваться? Оно же правда, когда замки из иллюзий рушатся, то при этом доводится, скажем так, испытывать не лучшие из возможных переживаний. Но это совсем не значит, что мечтать вредно. Очень даже наоборот. Вон, психологи давно уже доказали, что пользы от мечты очень даже немало. Например, умение мечтать дает человеку мотивацию и направление, развивает креативность. Со стрессом, опять-таки, мечта помогает бороться, укрепляет память и способствует нейропластичности. Ну и такая вишенка на торте. Именно мечта дает нам ощущение осмысленности. То есть наличие мечты человеку помогает жизнь свою структурировать, видеть перспективу и вообще, в принципе, чувствовать, что жизнь имеет направление. Поэтому давайте договоримся. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Но все яд и все лекарства в зависимости от дозы, об этом тоже забывать не будем. И реальную жизнь забрасывать не стоит. Тем более, что она действительно прекрасна.

удивительно. Ну а под музыку «Радио 7» это понимается гораздо-гораздо легче. Так что оставайтесь с нами, и как минимум вечер обязательно будет добрым.

Эрик Клэптон на Радио 7 только что в своей песне поднимал вопрос отцов и детей в эфире. И это даже несмотря на то, что сам Эрик никогда своего папеньку и вовсе не видел. Да, ну и даже более того, мать будущей звезды рок-н-ролла вскоре после рождения Эрика вышла замуж еще раз и не говорила сыну, что она является его мамой. Да, представляете, она говорила: «Я твоя сестра», и мальчик до 9 лет считал своими родителями бабушку и дедушку. Вот такие тайны мадридского двора хранит в себе этот ваш рок-н-ролл. Ну да ладно. Тем временем в столице 20 часов и 23 минуты. И далее на Радио 7.

Крис Ри, только что мы с вами на Радио 7 послушали. Песня о любви, конечно же, как и большинство песен на этой планете. Но в данной вещице такое двойственное исследование великого чувства проводится. Мол, любовь, она одновременно и удовольствие приносит, и страдания. Ну, собственно, по-разному может случиться, это правда, все-таки лотерея – это ваша любовь. Действительно так. Правда, везет в ней заметно чаще, нежели в лотерее классической. Ну и давайте не будем забывать, что жизнь такая штука, на которую, если смотреть как на комедию, то она будет казаться фееричной, веселой и всячески заставлять улыбнуться. А вот если смотреть как на трагедию, то, соответственно, и картинки перед глазами будут совсем другие. Так что, друзья мои, выбор за вами. Да, это правда. Ну, а тем временем в столице уже 20:38, и далее на Радио 7 послушаем Энган. А прямо сейчас Ванесса Парадина Семихова. Добр.

Да знаете, вот по большому-то счету, сейчас Энн Ганн на Радио 7 пела о том, что человеку нужен человек, родной и любимый, и вот это вот все. Ну, мне кажется, действительно, наличие второй половинки позволяет нам как-то не повредиться рассудком в этом безумном мире. Ну и надеюсь, что у вас этот человек имеется. Ну, а если нет, во-первых, не переживайте, все обязательно случится. Ну и также помните, что Радио 7 всегда с вами. Мы

0: готовы быть вашей той самой второй половинкой, которая как минимум от эмоциональных проблем уж точно поможет. Собственно, далее предлагаю продолжить нашу музыкальную терапию. Впереди у нас целый час, только музыка и ничего лишнего, без пауз и перерывов, все как мы любим. Ну и грядущим утром, как мы любим, с 7 утра просыпаемся под Диму Пименова и Свету Молодцову, а к 5 пополудню уже и ваш покорный слуга обещается быть. Пока же, всем прекрасно! Снова вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автотрейд и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: утро. Встречайте утро на Семи холмах. С Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Включи саундтрек твоего дня. Включи «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, и вот о чем мы будем разговаривать с вами.
2: Будем отмечать День финансиста. Ну и спросим у вас, на что вы тратили свои первые финансы.
1: Ну и, конечно, ценные призы ждут вас в игре «Мой саундтрек» и «Седьмой класс». И, разумеется, никуда без синематеки и нашего гороскопа.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.